0: В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Русский блок радио «Овози Тоджик» начинает свою работу в студии я, Тахмина Амонова, и звукорежиссер Алишер Шералиев. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
3: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози Тоджик».
2: Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с принятием резолюции ООН о десятилетии мира. Обсуждено развитие межпарламентских отношений Таджикистана и Беларуси. 5 человек, которые по предварительным данным вступили в контакт с первым носителем вируса Эбола во Франции, отправлены на карантин. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил с поздравительным посланием по случаю принятия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-36 года, а также в преддверии Дня национального единства. Об этом сообщила пресс-служба президента республики. Глава государства назвал принятие новой инициативы Таджикистана историческим событием как для страны, так и для всего мирового сообщества. Он поздравил граждан республики с утверждением документа и выразил благодарность государствам, международным организациям и партнерам, поддержавшим предложение Душанбе. По словам президента, резолюция подчеркивает необходимость укрепления культуры мира, предотвращения конфликтов, развития толерантности, взаимопонимания, диалога, цивилизации. Документ также призывает государство укреплять мир на всех уровнях – в семье, обществе, государстве, регионе и международных отношениях. Завершая обращение, Эмомали Рахмон выразил уверенность, что народ Таджикистана впредь будет беречь мир, стабильность и национальность. Национальное единство, рассматривая их как главные условия дальнейшего развития государства и благополучия общества. Председатель комитета Маджлиса Мадагон Маджлисоли Республики Таджикистан по международным делам, общественным объединениям, информациям Махмадшо Гулзода провел встречу с временным поверенным в делах Республики Беларусь в Республике Таджикистан Николаем Колодкиным. Об этом сообщили в Маджлисе на Мадагон. В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние, перспективы развития межпарламентских отношений с особым вниманием к расширению сотрудничества в рамках международных парламентских организаций. Также было уделено особое внимание повестке дня 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая состоится с 4 по 8 июля текущего года в городе Гааге, Королевство Нидерландов. В Алматы проходит годовое собрание бизнес-форума Евразийского банка развития, приуроченное к 20-летию создания финансовой организации. В мероприятиях принимают участие представители 15 стран, включая членов правительств государств Центральной Азии, руководители международных организаций, банков развития крупного бизнеса. Заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Фарход Восидьон в своем выступлении отметил, что за прошедшие годы Банк зарекомендовал себя как важный институт развития, способствующий укреплению экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов и повышению устойчивости экономик государств-участников. Выступая на пленарной сессии в России 2030 плюс инвестиции, рост и новые возможности, Фарход Усидион сказал, что название сессии напрямую связано с приоритетами Республики Таджикистан по обеспечению устойчивого экономического роста, ускоренной индустриализации, развитию инфраструктуры и расширению регионального сотрудничества в контексте достижения стратегических целей развития страны до 2030 года. Встреча первого заместителя министра финансов Республики Таджикистан Юсуфа Маджиди с руководителем представительства Европейского банка реконструкции и развития в Таджикистане Холгером Бифелем и заместителем директора департамента энергетики этого банка Вероникой Кравченко сталась в Душанбе. Как сообщает пресс-центр министерства, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние перспективы двустороннего сотрудничества, а также процесс реализации совместных инвестиционных проектов. Особое внимание было уделено модернизации энергетического сектора страны, развитию зеленой энергетики и внедрению энергосберегающих технологий. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Во Франции зафиксирована самая жаркая ночь с 1948 года, когда начали вести метеорологические наблюдения. Рекорд самой жаркой ночи установлены 21,6 градусами в ночь с 22 на 23 июня был вновь побит. Во Франции, которая является одной из стран наиболее пострадавших от продолжающейся в Европе волны жары, рекордные температуры негативно сказывается на всех сферах жизни, от образования и здравоохранения до транспорта и инфраструктурных услуг. Пять человек, которые по предварительным данным вступали в контакт с первым носителем вируса Эбола во Франции, были отправлены на карантин. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Стефани Рист. Она заявила в эфире телеграмма телеканала «Франс». Глава ведомства напомнила, что накануне вирус был обнаружен у врача, вернувшегося из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго. Рист отметила, что болезнь у опытного специалиста находится на ранней стадии. По ее словам, на момент посадки в самолет у доктора не было никаких симптомов, а значит, он не был заразен для окружающих. Однако во время полета у врача появилась головная боль, о чем он незамедлительно сообщил ответственным лицам. В Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой более 7 баллов. Изначально геологическая служба сообщила о землетрясении магнитудой 7 баллов, однако позднее обновила информацию. Согласно обновленным данным, первое землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло в 23 километрах к юго-востоку от города Юмари в штате Яракуй. Второе магнитудой 7,2 балла в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе в этом же штате. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 10 километров, а второго на глубине 21 километра. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
4: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ.

Наш очередной комментарий посвящен очередной инициативе Республики Таджикистан о международном десятилетии укрепления мира во имя будущих поколений.

Мир сегодня переживает непростой период. Вооруженные конфликты, политические противоречия, гуманитарные кризисы и новые вызовы международной безопасности все чаще становятся предметом обсуждения на самых высоких мировых площадках. В этих условиях особое значение приобретает инициативы, направленные на укрепление мира, развитие культуры, диалога и взаимного доверия между народами. На протяжении многих лет Республика Таджикистан последовательно выступает за решение международных проблем исключительно мирным путем, продвигая идеи сотрудничества, взаимопонимания и добрососедства. Очередным подтверждением активной миротворческой политики нашей страны стало принятие Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции международной десятилетия укрепления мира во имя будущих поколений, инициированной президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном.

Вечером 25 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений», инициативу, выдвинутую президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном. Этим шагом государства-члены подтвердили свою коллективную приверженность делу укрепления мира, диалога и солидарности между поколениями как важнейших основ обеспечения благополучия будущих поколений. В резолюции напоминается о целях и принципах Устава Организации Объединенных Наций, включая решимость избавить грядущее поколение от бедствий войны и обязательство разрешать споры мирными средствами. Кроме того, в ней признается важность декларации программы действий в области культуры мира в качестве универсального мандата для поощрения культуры мира и ненасилия.

соответствии с положениями данной резолюции Генеральная Ассамблея провозглашает период 1027 и 36 годов международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений. Цель этого десятилетия – способствовать укреплению мира, поощрять диалог и примирение, а также поддерживать взаимодействие между поколениями, в том числе между детьми, молодежью и пожилыми людьми, с тем, чтобы обеспечить учет потребностей и интересов будущих поколений в процессах формирования политики и принятия решений. Резолюция приветствует вклад государств-членов, лидеров и народов, которые способствовали укреплению мира, примирения, диалога и национального единства посредством инклюзивных политических процессов, мер укрепления доверия, постконфликтного восстановления и долгосрочных инициатив и инвестиций в социальную сплоченность. Эти примеры национального опыта, как отмечается в резолюции, служат ценным источником вдохновения для нынешних и будущих поколений. В резолюции далее приветствуются обязательства, принятые на саммите будущего 2024 года, а также принятие пакта о будущем, в котором государства-члены обязались укреплять сотрудничество в целях защиты интересов будущих поколений. В ней также отмечаются позитивные сдвиги в Центральной Азии и приветствуются усилия Таджикистана, Киргизстана и Узбекистана по урегулированию пограничных вопросов мирными средствами, а также подписание соответствующих соглашений. Резолюция просит Генерального секретаря, специализированные учреждения, региональные комиссии и другие структуры ООН содействовать осуществлению десятилетия в сотрудничестве с правительствами и соответствующими заинтересованными сторонами. Государствам-членам, организациям гражданского общества и другим партнерам предлагается поддержать осуществление десятилетия, а также обмениваться передовым опытом и знаниями.

Принятие Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений» стало важным международным событием и еще одним свидетельством высокого авторитета Таджикистана на мировой арене. Сегодня, когда человечество сталкивается с многочисленными вызовами и угрозами, укрепление культуры мира, взаимного уважения и сотрудничества становится не просто актуальной задачей, а необходимым условием устойчивого развития всего мирового сообщества. Инициатива Таджикистана направлена не только на укрепление мира в настоящем, но и на формирование благоприятных условий для будущих поколений. Она призвана объединить усилия государств, международных организаций, гражданского общества ради построения более безопасного, стабильного и справедливого мира. Несомненно, резолюция международного десятилетия в период с 2027 и 2036 годов будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества, укреплению доверия между народами и продвижению ценностей мира и созидания во всем мире. Уважаемые радиослушатели, на этом наш материал завершен. Вы слушали русскую службу радио «Овози Таджик».

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу возжег твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Напоминаем, вы слушаете русскую службу радио Овоти Тоджика. Гуманитарная деятельность, вопросы психического здоровья и помощь, восстановление семейных связей, эти и другие направления работы Международного комитета Красного Креста в Таджикистане обсудили участники круглого стола, состоявшегося сегодня в городе Душанбе. Подробности в нашем материале.

0: В Душанбе остался круглый стол на тему, что делает Международный комитет Красного Креста в Таджикистане, деятельность данного комитета и общества Красного полумесяца Таджикистана. Мероприятие открыл глава представительства Международного комитета Красного Креста в Таджикистане Пьер Эммануэль Дюкре. В своем выступлении он отметил важность информирования общественности о гуманитарной деятельности, реализуемой Международным комитетом Красного Креста и его партнерами в стране.
1: Международный комитет Красного Креста работает в стране уже на протяжении последних 30 лет, оказывая гуманитарную поддержку людям, нуждающимся в помощи, и сотрудничая с государственными структурами и партнерами. Сегодня мы хотели бы рассказывать о работе организации в Таджикистане, подвести итоги ряда программ, в том числе программы физическая реабилитация, то есть как ортопедическая программа, которая завершилась в конце декабря прошлого года, и программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, которая завершается в этом году.
0: Мероприятие было организовано с целью ознакомления участников с основными направлениями деятельности Международного комитета Красного Креста и общества Красного полумесяца Таджикистана. В ходе встречи представители Международного комитета Красного Креста рассказали о реализуемых в стране гуманитарных программах, а также представили информацию о деятельности Международного движения Красного Креста и Красного полумесяца. О ключевых направлениях деятельности общества Красного полумесяца Таджикистана рассказала нам представитель организации Парвина Назирова.
2: Основные направления деятельности общества Красного полумесяца Таджикистана включают, во-первых, это оказание гуманитарной помощи населению, это реагирование на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, это обучение первой помощи, также оказание первой психологической поддержки и поддержки уязвимых групп населения. Также у нас имеются программы по здравоохранению и профилактике заболеваний, и развитие молодежного и волонтерского движения, и повышение готовности населения к чрезвычайным ситуациям, также изменению климата. Во время чрезвычайных ситуаций Красный полумесяц Таджикистана оперативно оказывает гуманитарную помощь пострадавшим семьям. Это включает предоставление продуктов питания, питьевой воды, предметов первой необходимости, оказание, конечно же, первой психологической помощи, оказание первой помощи и временного укрытия. Также наши волонтеры участвуют в эвакуации населения и информировании о мерах безопасности и помогают в оценке потребностей пострадавших регионов. Особое внимание уделяется наиболее уязвимым категориям населения.
0: Особое внимание в ходе круглого стола было уделено вопросам психического здоровья и психонациональной поддержки населения, программам по розыску пропавших без вести, содействию воссоединения с семьей. Кроме того, участники круглого стола ознакомились с основными принципами международного гуманитарного права и обсудили актуальные вопросы в данной сфере. Завершение встречи состоялась сессия вопросов и ответов, в ходе которой участники получили разъяснения по интересующимся их вопросам и обменялись мнениями по актуальным гуманитарным темам. По словам организаторов, проведение подобных мероприятий способствует повышению осведомленности общественности о гуманитарной деятельности и укреплению сотрудничества между государственными и общественными структурами. Тахмина Амонова, Радио Овозе Доджик.

0: радио «Овози Таджик», путешествия по солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Таджик».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Тема дня» на радио «Вози Таджик». У микрофона я, Тахмина Амунова. Сегодня мы поговорим о театре, искусстве, которое на протяжении веков остается важной частью духовной жизни общества, объединяет людей и помогает лучше понять окружающий мир и самих себя. Поводом для нашей сегодняшней встречи стало яркое культурное событие, состоявшееся в Душанбе. В Государственном республиканском кукольном театре «Люхтак» прошел открытый мастер-класс «Утро в театре», который провели артисты Российского трудного театра. Кроме того, в рамках культурной программы артисты представили спектакль «Медведь» по одноименной пьесе великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Современный театр – это не только спектакль, в который зритель видит на сцене. За каждым выходом актера стоит большая творческая работа, постоянный поиск, репетиции, желание говорить со зрителем на языке искусства. Сегодня всю большую популярность приобретает творческие лаборатории, открытия, встречи и мастер-классы, позволяющие зрителям увидеть театральный процесс изнутри. Именно таким проектом стал мастер-класс «Утро в театре», состоявшийся в Душанбе. Участниками встречи стали молодые актеры, школьники, студенты, представители творческих профессий, а также все, кто интересуется театральным искусством. В ходе мастер-класса участники познакомились с особенностями актерского мастерства, приняли участие в практических упражнениях, направленных на развитие внимания сценической речью, воображение и взаимодействие на сцене. Подобные занятия помогают человеку раскрыть творческий потенциал, научиться работать в коллективе, уверенно выражать свои мысли и эмоции.

0: Следует отметить, что российский трудный театр известен своими необычными постановками и стремлением к открытому диалогу со зрителем. О творческой концепции проекта, о работе с актерами, впечатлениях от встречи с таджикской публикой нашей радиостанции рассказала куратор и режиссер проекта «Трудный театр» Светлана Юрьевна Помухова.
1: Мы здесь для того, чтобы участвовать в большой акции «Утро в театре». Угу. Потому что, ну, ночь в музее, ночь в театре, это известно уже. А вот с Таджикистана, с кукольного театра, вот так, начнется именно акция «Утро в театре». Она как раз для детей, подростков, для тех, кто, может быть, только начинает знакомиться с театром. Угу. И не обязательно должен знакомиться с детского репертуара. Угу. Потому что подростки, которые, например, первый раз приходят в театр, хотят, ну, про отношения, про себя самих, про проблемы, которые касаются той жизни, в которой они оказывают. И очень важно, что они встречают взрослую драматургию, хорошую, сильную драматургию Антона Павловича Чехова. У нас ведь подростково-молодежный трудный театр, куда входят ребята, которые и не собираются быть актерами, но они хотят донести до зрителя что-то, что они увидели в русской классике. Именно они, потому что в зале сидят такие же ребята их возраста. И очень важно, что они что-то увидели в Чехове, и теперь это донесут до подростков, до ребят в Таджикистане. И в целом «Утро в театре» как большой такой проект для знакомства и с театром, и с русской драматургией, и в целом с большой-большой культурой предназначен для подростков в первую очередь. Потому что, ну, во всем мире подростковая аудитория, уходя в сети, не очень интересуется, так сказать, старыми, добрыми, например, видами искусства.

0: Это не обязательно так. Как раз вот Московский трудный театр, приезжая в любую страну, показывает, что эта тема может быть актуальной, она может быть интересна подросткам, она может стать даже определенным трендом. И акция «Утро в театре» – это подключение нового поколения не просто к ценности театра и к ценности высокого театрального искусства, но и к тому, что может быть живо, актуально отзываться у подросткового поколения. Причем это может быть русская классика. Она безгранична, она интересна, и она, я думаю, на все случаи жизни.
1: Спасибо большое. А почему именно для показа в Душанбе был выбран именно этот спектакль «Медведь» по пьесе Антона Чехова?
0: Дело в том, что Антон Павлович Чехов, как драматург, совершенно уникален. Он, как известно, одновременно и лиричен, и, скажем так, комичен. Он подмечает в людях то, что, например, может быть предметом печали или драмы, и одновременно он сожалеет им, и одновременно он видит и комическую, веселую, радостную историю. То есть одновременно умение видеть и печаль, и радость в человеке, одновременно видеть и то, как ему тяжело, и как он из этого может выйти, это может действительно драматургия Чехова.
1: Планируете ли в дальнейшем сотрудничество с таджикскими театрами и проведениями подобных мероприятий?
0: Ну, мы знаем, что в молодежном театре, например, тоже ставили «Медведя», это актуально сейчас. Было бы очень здорово посмотреть варианты театральных решений, даже не столько пьесы, сколько подходы самих театров. Социальный театр – это новый вид театра. Это считается любительский театр, но при этом он для той категории зрителя, которые иногда, собственно, профессионально-то и не ходят. И вот сравнить подходы новых форматов театров, это было бы просто потрясающе. Вот. И то, что мы можем это сделать в Таджикистане, это очень здорово, потому что лаборатория театра случается там, где люди этим занимаются и хотят. И может дать очень интересные результаты, как любая лабораторная общая работа.
1: Театр сегодня является не только искусством сцены, но и пространством живого общения, способным объединять людей независимо от возраста и национальности. Подобные встречи позволяют артистам и зрителям лучше понять друг друга, обменяться опытом и открыть новые возможности для творческого взаимодействия. Для артистов подобные встречи особенно важны, поскольку позволяют установить непосредственный контакт со зрителями и почувствовать атмосферу новой аудитории. О своих впечатлениях от пребывания в Душанбе, общения с участниками мастер-класса и работе спектакля «Медведь» рассказала актриса российского трудного театра Валерия Люсенько.
2: Я Люсенька Валерия, я играю роль Поповой в спектакле «Медведь». Мы приехали с целью выступить при публике Таджикистана, вовлечь в наш спектакль детей, которые из Таджикистана.
1: Почему вы выбрали именно эту роль для себя?
2: Эта роль мне подходит, потому что я могу назвать себя очень эмоциональной, очень яркой. Я могу вспылить, а это именно то, что нужно для этой роли. У нас в этом спектакле очень много разговоров на повышенных тонах. Очень много взлетов, падений. Так из того, что я уже видела. Очень добрые люди везде, где мы были. Я думаю, нас тепло примут. Мы также тепло примем их всех.
1: Отметим, что организатором открытого мастер-класса «Утро в театре» показа спектакля выступил Русский дом в Душанбе. Нынешнее мероприятие проходит в рамках празднования 15-летия Русского дома в Душанбе, которое будет отмечаться в сентябре текущего года. За годы своей деятельности Русский дом стал важной площадкой для реализации образовательных, культурных и просветительских проектов, направленных на укрепление гуманитарных связей между Таджикистаном и Россией. Здесь регулярно проходят выставки, концерты, литературные вечера, творческие встречи, образовательные программы и различные культурные акции. В преддверии юбилейной даты «Русский дом» продолжает радовать жителей и гостей столицы новыми инициативами, одной из которых и стал визит Российского трудного театра. По словам организаторов, проведение подобных мероприятий направлено на развитие культурного диалога, расширение гуманитарного сотрудничества и знакомства жителей Таджикистана с современными театральными практиками. О том, как появилась идея проведения мастер-класса «Утро в театре», как проходила подготовка к визиту Российского трудного театра в Душанбе и какое значение подобные проекты имеют для укрепления культурных связей между двумя странами, нам рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Республики Таджикистан Андрей Патрушев.
3: В свое время, еще в том году, познакомился с школой-интернатом. Угу. Школа-интернат города Душанбе для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Познакомились с этими ребятами, провели для них акцию «Елка желаний». Стали как-то еще ближе, приглашали их на некоторые уже кинопоказы, мультпоказы. Угу. То есть уже зародилась такая у нас совместная с ними работа, какое-то небольшое, может быть, патронство, опекунство. И потом уже я, будучи в Москве, узнал о таком мероприятии, о таком проекте социальном, как трудный театр. То есть театр, который специализируется именно на работе с детьми, на вовлечении их в театральную жизнь, такую, может быть, самодеятельность в какой-то степени, именно детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. То есть все ребята, участники социального проекта «Трудный театр» — это все ребята, которые так или иначе какой-то свой период жизни были в трудной ситуации. И социальный проект именно настроен на то, чтобы дать таким ребятам возможности для саморазвития, возможности раскрыть свой талант, возможности изменить свою, в общем-то, жизнь, свою судьбу. А очень заинтересовал этот проект. Мы с коллегами сразу же вспомнили, да, про возможность объединить два этих наших, скажем так, опыта, да, работы с школой, интернатом и этот проект. И я попросил уже свое руководство, да, такую возможность в 2026 году социальный этот театр, социальный проект молодежный приехал именно в Душанбе, именно в Таджикистан. В итоге реализовалось, приехали коллектив, он будет выступать не только в Душанбе, будет выступать еще и в Худжанде, а именно в городе Бустон, в Чкаловске, в театре имени Пушкина. После завтра они как раз туда выезжают и продолжат свои гастроли в Таджикистане. А так родилась эта идея реализовать проект именно здесь.
1: Как отметил Андрей Патрушев, проект «Утро в театре» направлен на популяризацию театрального искусства, развитие творческого общения и знакомства молодежи с современными театральными практиками. Организация подобных мероприятий способствует укреплению культурных связей, созданию новых творческих площадок для молодежи, расширению сотрудничества в гуманитарной сфере. Именно такие инициативы позволяют зрителям ближе познакомиться с театральным искусством и становиться важной частью культурной жизни столицы. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
3: В Душанбе мы попросили социальный проект «Трудный театр» выступить два раза. А более традиционно для них выступление – это на площадке именно театра. Uh-huh. То есть у нас это был, получается, театр «Кукол Лухтак». Более традиционно, потому что для них еще важна социальная такая задача, которую они ставят перед собой – это привлечение внимания к театру вообще широкой аудитории. Для этого они проводят акцию «Утро в театре». Uh-huh. То есть та часть дня, когда театр еще, может быть, не сильно занят своими гастрольными, своими внутренними выступлениями, и они, театры, готовы пустить к себе, скажем так, проект. И «Утро в театре» — это как аналогия была продолжение мысли, знаете, вот, то есть «Ночь в музее», «Ночь в театре». Но коллектив решил сделать акцию именно «Утро в театре», чтобы можно было утром прийти в театр, познакомиться с ним изнутри, посмотреть за кулисы, ознакомиться с актерами, может быть, какие-то мастер-классы пройти. В случае с театром могу посмотреть на кухню, как они работают, как они создаются. Это была уже вот первая часть, это их традиционная, скажем так, площадка, театр. Но мы также попросили выступить еще и в нашем русском доме в Душанбе. У нас есть небольшой камерный зал. К проекту подошел наш зал для небольшого как раз камерного выступления. И для нас это еще важно было потому, что в русском доме Душанбе мы развиваем, и сейчас у нас театральное искусство мы развиваем, стараемся, и у нас сейчас работает своя театральная студия. Она открытая, для набора постоянно приходят люди всех возрастов, у нас занимаются дети со своими родителями, уже было несколько таких постановок, представлений, поэтому для нас важно было пригласить еще и к себе театр выступить, потому что по проекту «Дом театр» они дают возможность еще и вовлечения в свои постановки, ну, скажем так, представителю местной аудитории, куда они приезжают. То есть они их вовлекают, делают короткую репетицию и уже в своем представлении, в своем спектакле задействуют. То есть буквально одна репетиция, а следующий день уже выступление. Поэтому для нас важно было, конечно, еще и чтобы выступили у нас, задействовали нашу театральную студию у себя по возможности. Дали мастер-класс, показали что-то новое. Таким образом мы еще развиваем нашу студию внутреннюю. Ну и дальше уже тот Аджан, тот Бестон.
1: Важной частью культурной программы стал показ спектакля «Медведь» по одноименной пьесе Антона Чехова. Антон Чехов – один из величайших русских писателей и драматургов, произведение которого продолжает ставиться на сценах театров по всему миру. Пьеса «Медведь», написанная в 1888 году, относится к числу наиболее известных одноактных произведений писателя. Несмотря на юмористическую форму, произведение затрагивает серьезные темы человеческих взаимоотношений, одиночества, любви и способности человека меняться.

Следует отметить, что культурное сотрудничество между Таджикистаном и Российской Федерацией имеет давние традиции и продолжает активно развиваться. Проведение совместных театральных проектов, фестивалей, выставок и образовательных программ способствует укреплению гуманитарного сотрудничества и расширению культурного обмена. Особенно важно, что участниками подобных мероприятий становятся молодые, которые получают возможность познакомиться с различными театральными школами, обменяться опытом и найти новые источники вдохновения. Напомним, что 25 июня в Русском доме в Душанбе стался также еще один показ спектакля «Медведь», в ходе которого все желающие смогли познакомиться с творчеством российского трудного театра. Уважаемые радиослушатели, на этом наша очередная программа «Тема дня» подошла к концу. До новых встреч в эфире.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с принятием резолюции ООН о десятилетии мира. Обсуждено развитие межпарламентских отношений Таджикистана и Беларуси. 5 человек, которые по предварительным данным вступили в контакт с первым носителем вируса Эбола во Франции, отправлены на карантин. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил с поздравительным посланием по случаю принятия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 2027-36 года, а также в преддверии Дня национального единства. Об этом сообщила пресс-служба президента республики. Глава государства назвал принятие новой инициативы Таджикистана историческим событием как для страны, так и для всего мирового сообщества. Он поздравил граждан республики с утверждением документа и выразил благодарность государствам, международным организациям и партнерам, поддержавшим предложение Душанбе. По словам президента, резолюция подчеркивает необходимость укрепления культуры и мира, предотвращения конфликтов, развития толерантности, взаимопонимания, диалога, цивилизации. Документ также призывает государство укреплять мир на всех уровнях в семье, обществе, государстве, регионе и международных отношениях. Завершая обращение, Эмомали Рахмон выразил уверенность, что народ Таджикистана впредь будет беречь мир, стабильность и национальность. Национальное единство, рассматривая их как главные условия дальнейшего развития государства и благополучия общества. Председатель комитета Маджлиса Мадагон Маджлиса Оли Республики Таджикистан по международным делам, общественным объединениям и информациям Махмадшо Гулзода провел встречу с временным поверенным в делах Республики Беларусь в Республике Таджикистан Николаем Колодкиным. Об этом сообщили в Маджлисе на Мадагон. В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние перспективы развития межпарламентских отношений с особым вниманием к расширению сотрудничества в рамках международных парламентских организаций. Также было уделено особое внимание повестке дня 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая состоится с 4 по 8 июля текущего года в городе Гааге, Королевство Нидерландов. В Алматы проходит годовое собрание бизнес-форума Евразийского банка развития, приуроченное к 20-летию создания финансовой организации. В мероприятиях принимают участие представители 15 стран, включая членов правительств государств Центральной Азии, руководители международных организаций, банков развития крупного бизнеса. Заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Фарход Восидьон в своем выступлении отметил, что за прошедшие годы банк зарекомендовал себя как важный институт развития, способствующий укреплению экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов и повышению устойчивости экономик государств-участников. Выступая на пленарной сессии Евразия-2030+, инвестиции, рост и новые возможности, Фарход Восидьон сказал, что название сессии напрямую связано с приоритетами Республики Таджикистан по обеспечению устойчивого экономического роста, ускоренной индустриализации, развитию инфраструктуры и расширению регионального сотрудничества в контексте достижения стратегических целей развития страны до 2030 года. Встреча первого заместителя министра финансов Республики Таджикистан Юсуфа Маджиди с руководителем представительства Европейского банка реконструкции и развития в Таджикистане Холгером Бифелем и заместителем директора департамента энергетики этого банка Вероникой Кравченко осталась в Душанбе. Как сообщает пресс-центр министерства, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние перспективы двустороннего сотрудничества, а также процесс реализации совместных инвестиционных проектов. Особое внимание было уделено модернизации энергетического сектора страны, развитию зеленой энергетики и внедрению энергосберегающих технологий. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Во Франции зафиксирована самая жаркая ночь с 1948 года, когда начали вести метеорологические наблюдения. Рекорд самой жаркой ночи установлены 21,6 градусами в ночь с 22 на 23 июня был вновь побит. Во Франции, которая является одной из стран наиболее пострадавших от продолжающейся в Европе волны жары, рекордные температуры негативно сказываются на всех сферах жизни, от образования и здравоохранения до транспорта и инфраструктурных услуг. Пять человек, которые по предварительным данным вступали в контакт с первым носителем вируса Эбола во Франции, были отправлены на карантин. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Стефани Рист. Она заявила в эфире телеграмма телеканала «Франс». Глава ведомства напомнила, что накануне вирус был обнаружен у врача, вернувшегося из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго. Рист отметила, что болезнь у опытного специалиста находится на ранней стадии. По ее словам, на момент посадки в самолет у доктора не было никаких симптомов, а значит, он не был заразен для окружающих. Однако во время полета у врача появилась головная боль, о чем он незамедлительно сообщил ответственным лицам. В Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой более 7 баллов. Изначально геологическая служба сообщила о землетрясении магнитудой 7 баллов, однако позднее обновила информацию. Согласно обновленным данным, первое землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло в 23 километрах к юго-востоку от города Юмари в штате Яракуй. Второе магнитудой 7,2 балла в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе в этом же штате. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 10 километров, а второго на глубине 21 километра. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
3: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Правовая трибуна» – пространство, где сложные юридические вопросы становятся понятными каждому. Сегодня мы поговорим о теме, которая касается основ справедливого общества – равенстве и недискриминации в отношениях уязвимых групп населения. Несмотря на наличие правовых гарантий, вопросы защиты прав отделенных категорий граждан остаются актуальными и требуют внимательного анализа как с точки зрения закона, так и с позиции практики его применения. Сегодня в студии наш эксперт Лариса Александрова, специалист в области прав человека. Добрый день, госпожа. Для начала хотелось бы понять общую картину. Как в целом можно оценить ситуацию с соблюдением принципов равенства и недискриминации в стране?
1: Добрый день, Геой. Можно просто Лариса. Чтобы ответить на этот вопрос, наверное, нужно понимать вообще, что такое дискриминация и равенство, да? Это общепризнанные принципы соблюдения и уважения прав человека, которые у нас установлены в Конституции, прежде всего в статье 17 Конституции, которая гласит, что все равны перед законом и судом, независимо от расы, пола, национальности, языка, вероисповедания, социального и имущественного положения, а также мужчины и женщины равноправны. То есть вот основа, конституционная основа принципа равенства заложена именно в этой статье. Но как понять, как соблюдается, да, данная конституционная норма, очень сложно ответить однозначно. Для этого нужно проводить различные исследования, вести статистику. В отсутствии единых статистических данных сложно сказать, каково состояние принципа равенства в стране. Поэтому вот если с научной точки зрения говорить, я как исследователь не могу вам точно ответить на этот вопрос, потому что исследований на эту тему пока не проводилось.
0: Если говорить о социальной практике, какие категории населения сегодня наиболее часто сталкиваются с ограничениями или рисками дискриминации?
1: Ну, смотрите, у нас совсем недавно, в 2022 году, был принят новый закон о равенстве и ликвидации дискриминации, форм дискриминации. И мы одна из первых стран Центральной Азии, да, я бы сказала, и на постсоветском пространстве, да, одна из лидирующих стран, которые приняли такой закон. Мы называем его еще антидискриминационный закон. Но, несмотря на это, то есть принятие самого закона недостаточно, чтобы говорить, что мы боремся с дискриминацией и что у нас нет ее, или она снижена, да, или какие-то меры более активно направлены на решение вопросов дискриминации. Вообще дискриминация – проблема комплексная, и нужно подходить к этому вопросу с точки зрения не только правового аспекта, но и с точки зрения социального, как вы сказали, а также, может быть, и где-то даже и, я бы сказала, политического, может быть, тоже она затрагивает вопросы. Но в любом случае, если говорить об уязвимых группах, тоже нужно смотреть в различных аспектах. Мы говорим, это множественная дискриминация. Например, инвалидность, да, признак. Женщины с инвалидностью, они наиболее уязвимы, чем просто женщины, да, не без инвалидности. Или же женщины, живущие с ВИЧ. Да, в силу заболевания, в силу стигмирующего заболевания, в силу того, что многие не знают, что такое ВИЧ, и начинают думать, что это плохое, что это заболевание люди получают за свои грехи, например, да, есть такое представление. То есть очень много различных групп, которые в силу того или иного фактора подвергаются дискриминации. Опять же, я уже назвала инвалидность, ВИЧ. Если ты бедный, у тебя нет денег, ты не можешь получить образование, ты не можешь хорошо лечиться, например. То есть это тоже вот все разные факторы, они накладывают свой определенный характер на уязвимость и дискриминацию. То есть дискриминация – это достаточно непростой вопрос. И ее очень сложно напрямую выявить. Не всегда она носит прямой характер. Чаще дискриминация у нас в стране больше носит косвенный характер. А вот как определить косвенный характер дискриминации, нужно тоже уметь распознавать, уметь знать признаки дискриминации. Этому надо обучаться. Не все, к сожалению, это знают.
0: Вот проблему, которую вы подняли, то есть дискриминация, с чем оно связано? С экономическими факторами, уровнем правовой грамотности или же социальными стереотипами?
1: Ну, я бы сказала, что это связано, носит комплексный характер. Но все-таки первоисточник дискриминации – это, конечно, социальный фактор. Когда мы не признаем человека себе равным, когда мы дискриминируем человека, потому что он не такой, как мы, или он чужой в этой среде. Например, мужчины не считают нужным считаться с женщинами, потому что считают, что у женщины, например, меньше знаний, потому что они хуже соображают, например. Это в силу чего? В силу того, что есть непринятие равного положения мужчин и женщин в обществе, не в законодательстве, в законе мы равноправны. Но на практике они считают, ну раз женщина, значит, ну... У нее возможности меньше, она не так училась, ей не давали возможно учиться, и она не знает. Или, ну что ты там знаешь, женщина, твое место на кухне, да? Вот такое вот отношение к женщинам уже говорит о стигмирующем отношении и о том, что мужчина, как бы, превосхожу тебя, я выше тебя, да? Опять же, это из-за социального различия, из-за того, что раньше так было. Это продолжается исторически, да, и, к сожалению, до конца мы с этим не работаем. Я, говоря «мы», говорю и общество, и государство, потому что это предрассудки, это, правильно вы сказали, стереотипы. Стереотипы тоже бывают разные, но в плане гендерной дискриминации это гендерные стереотипы. На таджикском говорят «кулакой гендери». Что касается, вот каждый признак дискриминации имеет, опять же, свои первоисточники. Например, инвалидность. Опять же, нужно исходить не из реалий сегодняшнего времени, а как это, испокон веков, да, давно. Люди с какими-то физическими недостатками, интеллектуальными недостатками, они всегда считались как, с одной стороны, Божьи люди их называли, да, но с другой стороны их называли еще бракоженные, да, а что они неполноценные, либо от них пытались избавляться, даже в средние века их убивали, потому что они, например, оскверняли чьи-то семьи. Если в семье родился инвалид, значит, считалось, что семья неполноценная какая-то, что она Богом наказанная. То есть такие тоже были предрассудки. И эти предрассудки, к сожалению, еще до сих пор сохранились. И вот эти предрассудки переходят в нашу современную реалию. И вот это все первоисточники дискриминации. То есть нужно искать первопричину. И первопричина – это всегда какие-то предрассудки, стереотипы, взгляды, которые приходят из прошлого.
0: А какие основные нормы законодательства Республики Таджикистан направлены на защиту принципов равенства и недискриминации?
1: Ну, я уже сказала, это Конституция, прежде всего, статья 17, да? И в 2022 году был принят закон о равенстве и ликвидации всех форм дискриминации, который определяет понятие, что такое дискриминация, виды дискриминации. У нас есть прямое понятие дискриминации, косвенная дискриминация. У нас есть такое понятие, что дискриминация по нескольким признакам, мы ее называем еще множественная дискриминация, системная дискриминация. Даже в этом законе есть понятие сексуальное домогательство, притеснение. То есть данный закон достаточно учитывает широкие понятия, понятийный аппарат по вопросам дискриминации, но защиту от дискриминации, но, к сожалению, недостаточно эффективные меры предусмотрены в этом законе, то есть механизмы, как выявлять дискриминацию, во-первых, как решать вопросы, связанные с защитой от дискриминации, да, У нас предусмотрено в статье 4 данного закона, что люди, которые считают, что они подверглись дискриминации, могут обращаться к уполномоченному по правам человека. Это орган, который ответственен за, во-первых, отчетность перед государством, перед правительством о том, что делается в вопросах дискриминации, какие меры предпринимаются. И уполномоченный по правам человека также должен требовать информацию с каждого государственного органа, какие жалобы поступали по вопросам дискриминации, какие меры приняты. То есть собирать статистическую отчетность, а потом выявлять, какие есть проблемы. Пока в 2000... Я читала только один отчет уполномоченного по правам человека. Это было год назад. Ну, я бы сказала, отчет пока недостаточно комплексный. То есть уполномоченный по правам человека собирал информацию только с местных органов государственной власти и джамуатов. А этого недостаточно. А где прокуратура, где МВД, где суды? Куда должны чаще всего обращаться за нарушением прав человека. Например, у нас есть статья в Уголовном кодексе, называется «Нарушение равенства», статья 143. И когда наше государство отчитывалось по соблюдению Международного пакта о гражданских и политических правах, Комитет по правам человека, попросил представить информацию у правоохранительных органов и органов прокуратуры. Скажите, сколько у вас обращений вот по этой статье? Сколько было возбуждено уголовных дел по статье 143 «Нарушение равенства»? И, к сожалению, прокуратура сказала, что не было ни одного дела. То есть здесь недостаточно одного законодательного регулирования. Здесь надо обучение специалистов, создание механизмов, алгоритмов действий. И сами люди тоже должны понимать, дискриминация – это нарушение права или нет. То есть здесь очень такой большой комплексный подход, который пока еще нам работать и работать над ним. Мы, скажем, приняли только первый шаг. Мы приняли закон. Но одного закона недостаточно.
0: Какие шаги, на ваш взгляд, необходимо предпринять для усиления системы защиты прав уязвимых групп и профилактики дискриминации?
1: Большая работа должна проходить во всех аспектах. Во-первых, обучение. Обучение специалистов всех уровней. Особенно тех, кто принимает заявления по поводу нарушения прав на равенство. Это милиция, это судебные органы, это органы прокуратуры. Да? Также местные органы власти тоже должны быть обучены этому, потому что на уровне на уровне обращения, например, если русскоязычная женщина написала заявление на русском языке, они сказали: нет, идите напишите на таджикском. Но многие считают, что она должна знать государственный язык. Но не знает она государственный язык. Что делать ей? Не обращаться никуда. То есть вот тоже нужно понимание этого подхода, и, соответственно, на местном уровне государства должны знать эти стандарты, эти нормы. У нас, к сожалению, не все их хорошо знают. И обучение – это прежде всего, да, всех специалистов, всех уровней, во всех структурах. Далее – обучение населения, то есть просвещение, мы говорим, да? Во-первых, какие-то создавать фильмы, мультики, я не знаю, передачи, которые бы были интересны с одной стороны населению, но с другой стороны меняли подход, что вот так нельзя относиться к лицам с инвалидностью. А то мы увидим только плохие ролики в социальных сетях, как человека с инвалидностью унижают и оскорбляют прилюдно молодые люди. Я думаю, что вы тоже видели этот ролик, который охватил весь Facebook, когда издевались над мужчиной с инвалидностью, да, в такси. Это о чем говорит? О том, что детей не воспитывают с точки зрения, что это не просто айб, это недопустимо, потому что он такой же человек, как и ты. Вот не воспитывают, к сожалению, ни школа, ни дома, ни телевидение. Вот это большой пробел у нас в государстве. Другой вопрос с точки зрения защиты. Должны быть четкие алгоритмы для таких случаев. Мы еще говорим, это стандарты операционных процедур. Для тех же самых милиционеров, для тех же самых судей, возможно, для медицинских работников. То есть в каждой сфере они должны понимать, что у нас нельзя отличать своих от чужих. Услуга должна предоставляться всем. То есть, опять же, отсутствие образования, отсутствие знания, отношения очень влияет на вопросы, связанные с дискриминацией. И у каждого вида дискриминации, я бы сказала, признака дискриминации есть своя специфика. Там, конечно, нужно разбираться, но самое главное понимание, что мы все люди. И у нас у каждого есть свои права.
0: Совсем недавно парламент Таджикистана одобрил новый закон о правовых и социальной защите лиц с инвалидностью. А что вы об этом думаете?
1: Я думаю, что это очень хорошо. Таджикистан, во-первых, к этому идет, к ратификации конвенции о правах лиц с инвалидностью поэтапно. Наш уважаемый президент подписал в 2018 году конвенцию о правах лиц с инвалидностью, но подписание конвенции еще не означает ее признание. Признание конвенции страной, оно происходит тогда, когда ее ратифицирует парламент. Пока парламент не ратифицировал, у нас уже в 2025 году истек срок реализации национального плана действий по подготовке страны к ратификации конвенции о правах лиц с инвалидностью. И вот мы уже приняли закон о правах лиц с инвалидностью и социальной защите, да, но чем отличие этого закона от прошлого закона? Прошлый закон, который отменен был новым законом, он назывался «Закон о социальной защите инвалидов». Он носил более благотворительный медицинский характер, то есть к лицам с инвалидностью еще с советских времен относились как к лицам, которые не могут принимать решения самостоятельно, и что им всегда нужно помогать, что они либо на иждивении государства, либо на иждивении семьи, и они не могут принимать самостоятельные решения. Это называется медицинский благотворительный подход. А новый закон и конвенция, в частности, о правах инвалидов, говорит, что лица с инвалидностью – такие же члены общества с теми же самыми правами. И что нужно не фокусироваться на их ограничениях инвалидности, а нужно создавать максимально доступные условия, чтобы они самостоятельно, без поддержки, могли реализовывать свои права.
0: Благодарю вас за развернутые ответы и за участие в интервью. Сегодня мы обсудили важную и многослойную тему от правовых основ равенства до практических вызовов, с которыми сталкиваются уязвимые группы. Очевидно, что наличие законов – это только первый шаг. Не менее важно их реальное применение и формирование культуры уважения прав человека. Благодарим нашу гостью Ларису Александрову за участие и содержательные ответы. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Огола Январи. Вы слушали программу «Правовая трибуна» на радио ОВЗ Тоджик на волне 105.5 FM.

0: Терялась, то разрушалась, то вновь отстраивалась, но всегда была символом стойкости народа. По данным археологических раскопок и исследований, крепость, возведенная на 6-5 веке до нашей эры. Но по мере роста экономики, торговли, политического значения числа жителей, город увеличивался. Худжанская крепость сначала была окружена насыпным валом, позднее на его месте появилась многометровая стена из сырцового кирпича, остатки которой можно увидеть и по сей день. Составные части античного Худжанда имели отдельные крепостные стены, окруженные широким и глубоким рвом, наполненным водой. Руины и следы первичных оборонительных сооружений обнаружены в центральной части, там, где сейчас находится старый город. Средневековая Худжанская крепость была известна среди сооружений в Средней Азии как хорошо защищенная и неприступная. Однако последним этапом существования Худжанской крепости стал 1220 год, когда бесчисленные войска Чингисхана осаждали неприступные стены на протяжении долгого времени и в конце концов разрушила город полностью. Защитники крепости под представительством несгибаемого военачальника Тимур Малика сражались, героически проявив во время баталии невероятные чудеса мужества и смекалки, благодаря чему это событие вошло в историю Таджикистана как одно из самых величайших сражений всех эпох. Вот что говорит об истории Худжанской крепости заместитель директора исторического музея Сагдийской области Нодира Олимова.
1: Худжанская крепость – составная часть фортификационной системы города, основанной в 6-5 веке до нашей эры. Согласно данным, полученным Северо-Таджикской археологической комплексной экспедиции, Худжанская крепость сначала была окружена насыщенным видом, позднее стеной значительной толщины из сырца. Средневековый Худжан состоял из трех основных частей – цитадель, Шахристан и Рабат. А сейчас, где Худжанская крепость, строилась культурный комплекс «Крепость Худжанд», который в 2017 году был. Раньше здесь был военная часть. После 2017 года уже начались работы и строительные работы. И, конечно же, здесь были проведены археологические раскопки под руководством Набиджона Рахимова, профессора Худжанского государственного университета имени академика Бабаджана Гафурова. 2012 года начались археологические работы. В 2019, 2021 и 2022 год продолжатся раскопки.
0: Напомним, что в Сагдийской области после реставрации был открыт историко-культурный комплекс «Худжанская крепость». Открытие прошло при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который находился в регионе с рабочим визитом. Общая площадь построенных и отреставрированных сооружений Худжанского замка составляет более 6 гектаров. Работы продолжались в течение 6 лет. После 6 строительных работ Худжанская крепость готова принимать гостей туристов. Этот культурно-исторический комплекс по праву можно считать самой главной изюминкой древнего Худжанда. Комплекс строили практически с нуля. После завоевания Худжанда русскими войсками рядом с крепостью располагалась армия Российской империи. Были построены жилые бараки и конюшни. Позже здесь обосновывалась советская воинская часть. После распада СССР тут находилась таджикская воинская часть, которая в 2012 году была выведена из данной местности. Во время строительства оставшиеся постройки из-за ветхости были снесены. Оставили лишь единственное значение, которое сейчас в обновленном виде используется в качестве административного. В процессе восстановления и реставрации Худжанской крепости приняли участие более 20 строительных компаний. Большое количество талантливых таджикских ремесленников, качество работ, связанных с возрождением и реставрацией этого исторического объекта, находилось под постоянным контролем. Благодаря строительству Худжанской крепости были возрождены худжанские виды ремесел, такие как орнаментальная роспись, кундаль, особые технологии изготовления керамики, майолика, которые были подзабыты и утеряны со временем. Для восстановления утраченных знаний сагдийские мастера прибегли

0: прибегли к помощи самаркандских коллег. Всего для комплекса Худжанская крепость было изготовлено порядка 4000 квадратных метров майоликовой плитки. Комплекс расположен на месте древнего городища Александрия Ската. Именно здесь, во время северной экспедиции под руководством известного ученого и археолога Нумона Нигматова, были обнаружены культурно-исторические слои всех периодов жизни города на протяжении почти 3000 лет. В результате археологических раскопок, проводившихся в течение всего времени строительства комплекса, были обнаружены исторические находки, среди которых огромные глиняные сосуды для хранения продуктов питания, относившиеся к периоду 3-7 века до нашей эры. Заместитель директора исторического музея Сагдийской области Нудира Улимова говорит.
1: 11 апреля 2024 года открылся комплекс, и вот туристы могут ознакомиться и с мест, и исторических мест, конечно же, и с новых мест. Здесь были найдены разные вещи, в основном это были глиняные вещи, конечно, отрезки от старых домов, где была резьба по гачу, и много разных экспонатов было найдено, и монеты были найдены с этих мест.
0: И все они хранятся тут?
1: Хранятся в фонде исторического музея. Конечно, в новом зале есть там зал археологии. Там выставлены все экспонаты, которые найдены из крепости. Там выставлены все эти экспонаты. И вот жители, конечно же, нашего города, нашего Таджикистана могут прийти и, конечно же, могут ознакомиться.
0: Как отмечает Нудира Улимова, автором проекта «Худжанская крепость» является таджикский архитектор Мансур Эшонов. Работая над ним, он вдохновился историей Ахмада Лахури, персидского архитектора из Бадахшана, спроектировавшего одно из 7 чудес света – мавзолей мечеть Тадж-Махал в Индии. Изначально в конкурсе участвовали 3 абсолютно разных по концепции эскиза от 3 отечественных проектных компаний. В результате был выбран проект Эшонова, несмотря на то, что он был самым долгим по срокам реализации.
1: Автором проекта был Мансурхон Эшонов.
0: Угу.
1: Он главный инженер закрытого общества Сани ОПС. А так, по отдельным залам, как я говорила, там работали профессора, ученые, доктора наук, истории, конечно же, университетов нашего Худжанского государственного университета и Таджикского государственного университета. И, конечно же, под руководством нашего директора Мансурхона Буйматова. Под его руководством и работники музея составили концепцию и тематический план залов. Начали работу с 23 апреля с 9 утра до 10 часов вечера. И там в комплексе есть дома ремесленников, там 8 разных. И там залы. Зал археологии, зал независимости Таджикистана, зал искусства. Вот посетители могут ознакомиться с этими залами.
0: Частью Худжанской крепости в соответствии с современными требованиями организовано 8 просторных ремесленных лавок, в которых выставлены изделия ремесленников, такие как различные виды кондитерских изделий, живопись, керамика, кундаль, картины, ножи, ковры ручной работы, национальная мужская и женская одежда, драс и атлас, ювелирные изделия, сувениры и национальные музыкальные инструменты. Было подчеркнуто, что в Сагдийской области с древних времен ремесла и изделия ручной работы. Работы ремесленников имели большую ценность, а подлинные наследники этой культуры и цивилизации, обладающие особой любовью во все времена, прилагали больше усилий для развития возрождения народных ремесел. Несмотря на большие усилия, в аналах истории забыта большая часть народных ремесел и практически ушла в небытие. Однако в период независимости по инициативе лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, были возрождены народные ремесла и созданы благоприятные условия для деятельности ремесленников, одним из ярких примеров чего является создание организации лавок ремесленников исторической крепости Худжанда. Величественное здание выставочных залов истории и культуры таджикского народа, занимающее площадь более 3365 квадратных метров, состоит из одного главного купола, двух средних и четырех малых куполов. В оформлении здания, которое имеет 5 выставочных залов, широко используется таджикское национальное архитектурное искусство, такое как резьба, живопись, кундаль, художественная обработка дерева, камня, лепка по гипсу, резьба по дереву и другие. В зале научно-литературный ареал Худжанда, украшенном национальным архитектурным искусством, собраны сведения о жизни и деятельности ученых города Худжанда, известных таджикских поэтов и художников в честь Худжанда и его крепости, высказывания ученых и интеллигенции прошлого и настоящего, речь лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, об истории крепости и другие необходимые материалы. В этом же зале выставлены статуи 4 известных личностей Худжанды: Зиудини Порси, Шайдуи Худжанди, Садруддини Худжанди и Султона Умарова, а также экспонаты, связанные с литературой и наукой, такие как рукописи, пеналы, скрижали, кувшины и другие сосуды с надписями. Зал изобразительное искусство и практические ремесла, включая в себя карту ремесленных слобод города Худжанда, фото умелых ремесленников области, а также часть образцов народных ремесел, таких как живопись, вышивка, медное дело, изготовление кундали и музыкальных инструментов. Зал независимости Таджикистана начинается с барельефа, изготовленного мастерами Давруном Рахмадзодом и Мунирой Турсуновой. Этот барельеф был начат с провозглашения Декларации независимости. В нем отражены период гражданской войны, процесс судьбоносной 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, избрание уважаемого Эмомали Рахмона главой государства, реализация стратегических целей, укрепление национального единства, внутренняя и внешняя политика страны и мировые инициативы лидера нации. В подвальной части размещен выставочный зал археологических находок, зоны средней части сердарьи, монеты различных исторических периодов и другие экспонаты, а также место для проведения конференций, совещаний, заседаний, служебно-технические кабинеты, художественные мастерские. И еще одной инициативой, которая была реализована в северо-восточной части крепости, является строительство старой махаллы Худжанда. Дома и дворы в основном принадлежат рабочему классу, торговцам, ремесленникам и другим слоям культурного общества города, возрождение и строительство которых позволят представить миру древние традиции градожительства в Худжанде.
1: История Худжанда, конечно же, там ремесленники Худжандов, есть фотографии ремесленников Худжандов, и все там поставлены экспонаты, Там работа ремесленников и работа искусства нашего народа. Uh-huh. Там резьба по дереву, резьба по гаджу. Залы насыщены искусством. Uh-huh. Там можно видеть, наши художники отразили наши национальные кундалкори, uh-huh, и резьба по дереву.
2: Это говорит о том, что Худжанд – исторический город, да, и он имеет богатую историю, да?
1: Богатую историю. И, конечно же, знаменит своим ремесленничеством и ремесленниками. Конечно же, там и художники работали, и те мастера, которые резьбой по дереву занимаются.
2: Спасибо большое. А вы можете сказать, какое количество иностранных туристов посетили данный комплекс после открытия?
1: Бывают туристы, много туристов, конечно же, но число мы еще не зафиксировали, mm-hmm, если честно. Им интересно наше искусство. Mm-hmm. Они особенно уделяют внимание на наше искусство, на наше национальное искусство. Mm-hmm. У нас в комплексе не только крепость Хала и Худжан, и в нашем комплексе есть исторический музей Сагдийской области, музей фортификации есть имени Нуймона Нигматова, и дом-музей Камолы Худжанди есть, и в нашем, конечно же, парк имени Камолы Худжанди, и, конечно же, наш исторический объект, комплекс Худжан называется, который недавно открылся, конечно же. Добро пожаловать!
0: Старинных домов и дворов Худжанда было осуществлено в основном по рекомендации этнографов. Эти дома были полностью построены из натуральных материалов, включая глину и дерево, а ворота, колонны и крыша древних домов были полностью вырезаны, а работы по орнаменту выполнялись в основном квалифицированными художниками. В этом старом квартале фиктивное и рациональное использование приусадебных участков также является образцовым и достойным похвалы. Этнографы считают, что эти дворы и дома отображают образ жизни, уклад, быт и, более того, традиции жителей города в исторические периоды. Реализация данного шага играет важную роль в формировании национального архитектурного искусства таджикского народа, признанного мировым сообществом. В этих 8 дворах, площадь каждого из которых составляет 600 земли, ремесленники занимаются каллиграфией, изготовлением кундаля, живописью, ковроткачеством, изготовлением адраса, сюзане, плотничеством, шитьем, резьбой по камню, кузнечным и гончарным делом. 8 домов, воссозданной Худжанской махалы, кварталы являются прототипом настоящих домов древнего Худжанда. Да и сам квартал построен в том же виде, каким была древняя махаля, с обилием перекрестков, чораха, журчащими арыками, искусственным водоемом и дающими тень плакучими ивами. Дорогие друзья, мы смогли поговорить с керамистом, ремесленником, который в течение 2 лет занимается керамическими изделиями и на данный момент работает в одной из 8 домов воссозданной Худжанского квартала. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
3: Я Назир Фуршид Абдуманонович. 2 года я уже занимаюсь керамическими изделиями. И майоликой, и там бахшем занимаемся. Все делается цеху, все ручная работа. Мы используем тут стекло, горный хрусталь, доломит и разные разноцветные металлы, камни, глину разную используем для изделий.
2: Вот в этом Худжанском крепости у вас есть отдельный домик, да?
3: Да.
2: Чем вы тут занимаетесь?
3: Здесь мы изделия делаем, майолику, кувшины, вазы, пиала, там, кружки, сувениры разные. Вот он, тут были французы, немцы, русские, китайцы, японцы были, вот из Катара были.
2: Кроме этого домика нам сказали, что здешние ремесленники еще работали над фасадом, по-моему.
3: Да, фасадом здания, главного фасада, там чайханы работали, там майолику, бахш, все такое делали. Около 4 лет мы работали только для фасада музея, около 15 человек.
0: Следует отметить, что об истории Худжанской крепости знают не только жители страны, но и весь мир. На территории крепости в ходе раскопок обнаружены несколько культурно-исторических слоев, в том числе остатки архаичной стены города Худжанда, остатки помещений для хранения зерновых культур и огромные глиняные сосуды, относящиеся к 7-4 векам до нашей эры. Открытие культурно-исторических слоев в нижней части дворца правителя свидетельствует о том, что Худжанская крепость имеет 3000-летнюю историю. Напомним, что историческая Худжанская крепость расположена в центре города, на левом берегу реки Сердарьи. Вместе с тем следует отметить, что Худжанская крепость включена Комитетом по развитию туризма страны в список туристических достопримечательностей Таджикистана. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная рубрика «История моего Таджикистана». Будьте с нами на волне 105.5 FM.
4: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: دیابت قند بیماری است که زندگی هر روزه انسان را تغییر داده می تواند. بعضی بیماران سالها با این بیماری زندگی می کنند و تنها بعد از پیدا شدن نشانه ها یا تشخیص طبی از موجودیت آن آگاه می شوند. برای شنیدن تجربه شخصی مبارزه با دیابت قند ما با یک بیمار هم صحبت شدیم. سعید زینالدین و ساکن شهر دوشنبه که 18 سال باز با دیابت قند نوع دوم زندگی می کند. قصه خود را چنین نقل می کند.
1: У меня все время спина чесалась. Я не знала, что у меня сахарный диабет. А потом сестренка мне говорит, пойдем в больницу, анализ крови сдадим. Мы сдали в 2009 году, и у меня 10 сахар уже был. И вот потом на учет встала, и вот с тех пор у меня сахарный диабет. Но у меня было хорошо все. Я каждый день сахар меряю, таблетки пью, все нормально, диету соблюдаю, стараюсь, что это самое, чтобы не было большого высокого сахара. Я раньше пила Сиафор 850, потом перешла, я уже еще много лет пила, потом перешла на глимеперид. Сначала 2 миллиграмма, потом 3 и 4. И у меня, наверное, вот что поменяла я эти таблетки, у меня потом сахар поднимал. Я спускала, выпью 3 таблетки, у меня сахар не падал. И еще вот сестренка у меня умерла, младше меня, у нее тоже сахар, диабет. Похоронили мы ее и... Потом у меня аллергия вот эта вот началась, 10 месяцев, вот такие шишки, все тело чешется. И вот с 1 июня совсем уже ничего, мне ни таблетки, ни сахар, сахар растет, и сама чешусь, ничего не прекращается, и вот здесь я оказалась. Хорошее лечение, мне прям так понравилось, да, что назначили, один день только мне все... Капельницы сделали, и все сразу легче стало. Ну, мне хорошо, ко мне самое хорошо относятся. Я не знаю, как другие, не знаю.
0: دیابت قند میتواند سالها همراه انسان باشد و رعایت توصیه‌های طبیبان در نظارت این بیماری نقش مهم دارد. ما با یک بیمار دیگر نیز هم صحبت شدیم. این بانوی 70 ساله است که 15 سال باز گرفتار دیابت قند میباشد. او درباره حالت خود و تجربه زندگی با این بیماری چنین میگوید:
2: من یک 10-15 سال شد که خیلی بهتر تبوبت میکنیم همه قند های کجا اومد نفهمیدم من چم خراب میکنم بچه جا نمیکسد قند تا بیسته میخیزه پرهیز میکنیم و خیلی خیلی سوز میشم

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Русский блок радио «Овози точек» начинает свою работу. В студии я, Тахмина Амонова, и звукорежиссер Алишер Шералиев. Дорогие друзья, но сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса события в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
3: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овози точек».
2: Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с принятием резолюции ООН о десятилетии мира. Обсуждено развитие межпарламентских отношений Таджикистана и Беларуси. 5 человек, которые по предварительным данным вступили в контакт с первым носителем вируса Эбола во Франции, отправлены на карантин. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил с поздравительным посланием по случаю принятия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции Международной десятилетия укрепления мира для будущих поколений 2027-36 года, а также в преддверии Дня национального единства. Об этом сообщила пресс-служба президента республики. Глава государства назвал принятие новой инициативы Таджикистана историческим событием как для страны, так и для всего мирового сообщества. Он поздравил граждан республики с утверждением документа и выразил благодарность государствам, международным организациям и партнерам, поддержавшим предложение Душанбе. По словам президента, резолюция подчеркивает необходимость укрепления культуры мира, предотвращения конфликтов, развития толерантности, взаимопонимания, диалога цивилизаций. Документ также призывает государство укреплять мир на всех уровнях – в семье, обществе, государстве, регионе и международных отношениях. Завершая обращение, Эмомали Рахмон выразил уверенность, что народ Таджикистана впредь будет беречь мир, стабильность и национальность. Национальное единство, рассматривая их как главное условие дальнейшего развития государства и благополучия общества. Председатель комитета Маджлиса Мадагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по международным делам, общественным объединениям, информации Махмад Шогулзода провел встречу с временным поверенным в делах Республики Беларусь в Республике Таджикистан Николаем Колодкиным. Об этом сообщили в Маджлисе на Мадагон. В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние, перспективы развития межпарламентских отношений с особым вниманием к расширению сотрудничества в рамках международных парламентских организаций. Также было уделено особое внимание повестки дня 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая состоится с 4 по 8 июля текущего года в городе Гааге, Королевство Нидерландов. В Алматы проходит годовое собрание бизнес-форума Евразийского банка развития, приуроченное к 20-летию создания финансовой организации. В мероприятиях принимают участие представители 15 стран, включая членов правительств, государств, Центральной Азии, руководителей международных организаций, банков развития крупного бизнеса. Заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Фарход Восидзион в своем выступлении отметил, что за прошедшие годы Банк зарекомендовал себя как важный институт развития, способствующий укреплению экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов и повышению устойчивости экономики государств-участников. Выступая на пленарной сессии Евразия-2030+, инвестиции, рост и новые возможности, Фархад Усидьон сказал, что название сессии напрямую связано с приоритетами Республики Таджикистан по обеспечению устойчивого экономического роста, ускоренной индустриализации, развитию инфраструктуры и расширению регионального сотрудничества в контексте достижения стратегических целей развития страны до 2030 года. Встреча первого заместителя министра финансов Республики Таджикистан Юсуфа Маджиди с руководителем представительства Европейского банка реконструкции и развития в Таджикистане Холгером Бифелем и заместителем директора департамента энергетики этого банка Вероникой Кравченко состоялась в Душанбе. Как сообщает пресс-центр министерства, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние, перспективы двустороннего сотрудничества, а также процесс реализации совместных инвестиционных проектов. Особое внимание было уделено модернизации энергетического сектора страны, развитию зеленой энергетики и внедрению энергосберегающих технологий. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Во Франции зафиксирована самая жаркая ночь с 1948 года, когда начали вести метеорологические наблюдения. Рекорд самой жаркой ночи установлены 21,6 градусами в ночь с 22 на 23 июня был вновь побит. Во Франции, которая является одной из стран наиболее пострадавших от продолжающейся в Европе волны жары, рекордные температуры негативно сказывается на всех сферах жизни, от образования и здравоохранения до транспорта и инфраструктурных услуг. Пять человек, которые по предварительным данным вступали в контакт с первым носителем вируса Эбола во Франции, были отправлены на карантин. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Стефани Рист. Она заявила в эфире телеграмма телеканала «Франс». Глава ведомства напомнила, что накануне вирус был обнаружен у врача, вернувшегося из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго. Рист отметила, что болезнь у опытного специалиста находится на ранней стадии. По ее словам, на момент посадки в самолет у доктора не было никаких симптомов, а значит, он не был заразен для окружающих. Однако во время полета у врача появилась головная боль, о чем он незамедлительно сообщил ответственным лицам. В Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой более 7 баллов. Изначально геологическая служба сообщила о землетрясении магнитудой 7 баллов, однако позднее обновила информацию. Согласно обновленным данным, первое землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло в 23 километрах к юго-востоку от города Юмари в штате Яракуй. Второе магнитудой 7,2 балла в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе в этом же штате. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 10 километров, второго на глубине 21 километра. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.
1: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ.

Наш очередной комментарий посвящен очередной инициативе Республики Таджикистан о международном десятилетии укрепления мира во имя будущих поколений.

Мир сегодня переживает непростой период. Вооруженные конфликты, политические противоречия, гуманитарные кризисы и новые вызовы международной безопасности все чаще становятся предметом обсуждения на самых высоких мировых площадках. В этих условиях особое значение приобретают инициативы, направленные на укрепление мира, развитие культуры, диалога и взаимного доверия между народами. На протяжении многих лет Республика Таджикистан последовательно выступает за решение международных проблем исключительно мирным путем, продвигая идеи сотрудничества, взаимопонимания и добрососедства. Очередным подтверждением активной миротворческой политики нашей страны стало принятие Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции международной десятилетия укрепления мира во имя будущих поколений, инициированной президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном.

Вечером 25 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений». Инициативу, выдвинутую президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном. Этим шагом государства-члены подтвердили свою коллективную приверженность делу укрепления мира, диалога и солидарности между поколениями как важнейших основ обеспечения благополучия будущих поколений. В резолюции напоминается о целях и принципах Устава Организации Объединенных Наций, включая решимость избавить грядущее поколение от бедствий войны и обязательство разрешать споры мирными средствами. Кроме того, в ней признается важность декларации программы действий в области культуры мира в качестве универсального мандата для поощрения культуры мира и ненасилия.

В соответствии с положениями данной резолюции Генеральная Ассамблея провозглашает период 1027-х и 36-х годов международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений. Цель этого десятилетия – способствовать укреплению мира, поощрять диалог и примирение, а также поддерживать взаимодействие между поколениями, в том числе между детьми, молодежью и пожилыми людьми, с тем, чтобы обеспечить учет потребностей и интересов будущих поколений в процессах формирования политики и принятия решений. Резолюция приветствует вклад государств-членов, лидеров и народов, которые способствовали укреплению мира, примирения, диалога и национального единства посредством инклюзивных политических процессов, мер укрепления доверия, постконфликтного восстановления и долгосрочных инициатив и инвестиций в социальную сплоченность. Эти примеры национального опыта, как отмечается в резолюции, служат ценным источником вдохновения для нынешних и будущих поколений. Резолюция далее приветствуется обязательства, принятые на саммите будущего 2024 года, а также принятие пакта о будущем, в котором государства-члены обязались укреплять сотрудничество в целях защиты интересов будущих поколений. В ней также отмечаются позитивные сдвиги в Центральной Азии и приветствуются усилия Таджикистана, Киргизстана и Узбекистана по урегулированию пограничных вопросов мирными средствами, а также подписание соответствующих соглашений. Резолюция просит Генерального секретаря, специализированные учреждения, региональные комиссии и другие структуры ООН содействовать осуществлению десятилетия в сотрудничестве с правительствами и соответствующими заинтересованными сторонами. Государствам-членам, организациям гражданского общества и другим партнерам предлагается поддержать осуществление десятилетия, а также обмениваться передовым опытом и знаниями.

принятие Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений» стало важным международным событием и еще одним свидетельством высокого авторитета Таджикистана на мировой арене. Сегодня, когда человечество сталкивается с многочисленными вызовами и угрозами, укрепление культуры мира, взаимного уважения и сотрудничества становится не просто актуальной задачей, а необходимым условием устойчивого развития всего мирового сообщества. Инициатива Таджикистана направлена не только на укрепление мира в настоящем, но и на формирование благоприятных условий для будущих поколений. Она призвана объединить усилия государств, международных организаций, гражданского общества ради построения более безопасного, стабильного и справедливого мира. Несомненно, резолюция международного десятилетия в период с 2027 и 2036 годов будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества, укреплению доверия между народами и продвижению ценностей мира и созидания во всем мире. Уважаемые радиослушатели, на этом наш материал завершен. Вы слушали русскую службу радио ОВОЗИ Таджикистан.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Напоминаем, вы слушаете русскую службу радио Овоти Тоджик. Гуманитарная деятельность, вопросы психического здоровья и помощь в восстановлении семейных связей, эти и другие направления работы Международного комитета Красного Креста в Таджикистане обсудили участники круглого стола, состоявшегося сегодня в городе Душанбе. Подробности в нашем материале.

0: В Душанбе состоялся круглый стол на тему «Что делает Международный комитет Красного Креста в Таджикистане?» Деятельность данного комитета и общества Красного полумесяца Таджикистана. Мероприятие открыл глава представительства Международного комитета Красного Креста в Таджикистане Пьер Эммануэль Дюкре. В своем выступлении он отметил важность информирования общественности о гуманитарной деятельности, реализуемой Международным комитетом Красного Креста и его партнерами в стране.
1: Международный комитет Красного Креста работает в стране уже на протяжении последних 30 лет, оказывая гуманитарную поддержку людям, нуждающимся в помощи, и сотрудничая с государственными структурами и партнерами. Сегодня мы хотели бы рассказывать о работе организации в Таджикистане, подвести итоги ряда программ, в том числе программы физическая реабилитация, то есть как ортопедическая программа, которая завершилась в конце декабря прошлого года, и программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, которая завершается в этом году.
0: Мероприятие было организовано с целью ознакомления участников с основными направлениями деятельности Международного комитета Красного Креста и Общества Красного полумесяца Таджикистана. В ходе встречи представители Международного комитета Красного Креста рассказали о реализуемых в стране гуманитарных программах, а также представили информацию о деятельности Международного движения Красного Креста и Красного полумесяца. О ключевых направлениях деятельности Общества Красного полумесяца Таджикистана рассказала нам представитель организации Парвина Назирова.
2: Основные направления деятельности общества Красного полумесяца Таджикистана включают, во-первых, это оказание гуманитарной помощи населению, это реагирование на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, это обучение первой помощи, также оказание первой психологической поддержки и поддержки уязвимых групп населения. Также у нас имеются программы по здравоохранению и профилактике заболеваний, и развитие молодежного и волонтерского движения, и повышение готовности населения к чрезвычайным ситуациям, также изменению климата. Во время чрезвычайных ситуаций Красный полумесяц Таджикистана оперативно оказывает гуманитарную помощь пострадавшим семьям. Это включает предоставление продуктов питания, питьевой воды, предметов первой необходимости, оказание, конечно же, первой психологической помощи, оказание первой помощи и временного укрытия. Также наши волонтеры участвуют в эвакуации населения и информировании о мерах безопасности и помогают в оценке потребностей пострадавших регионов. Особое внимание уделяется наиболее уязвимым категориям населения.
0: Особое внимание в ходе круглого стола было уделено вопросам психического здоровья и психонациональной поддержки населения, программам по розыску пропавших без вести, содействию воссоединения с семьей. Кроме того, участники круглого стола ознакомились с основными принципами международного гуманитарного права и обсудили актуальные вопросы в данной сфере. В завершение встречи состоялась сессия вопросов и ответов, в ходе которой участники получили разъяснения по интересующимся их вопросам и обменялись мнениями по актуальным гуманитарным темам. По словам организаторов, проведение подобных мероприятий способствует повышению осведомленности общественности о гуманитарной деятельности и укреплению сотрудничества между государственными и общественными структурами. Тахмина Омонова, Радио Овозе Доджик.

0: А радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗ и Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Тоджик.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Тема дня» на радио ВОЗ и Тоджик. У микрофона я, Тахмина Амунова. Сегодня мы поговорим о театре, искусстве, которое на протяжении веков остается важной частью духовной жизни общества, объединяет людей, помогает лучше понять окружающий мир и самих себя. Поводом для нашей сегодняшней встречи стало яркое культурное событие, состоявшееся в Душанбе. В Государственном республиканском кукольном театре «Люхтак» прошел открытый мастер-класс «Утро в театре», который провели артисты российского трудного театра. Кроме того, в рамках культурной программы артисты представили спектакль «Медведь» по одноименной пьесе великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Современный театр – это не только спектакль, который зритель видит на сцене. За каждым выходом актера стоит большая творческая работа, постоянный поиск, репетиции, желание говорить со зрителем на языке искусства. Сегодня всю большую популярность приобретает творческие лаборатории, открытия, встречи и мастер-классы, позволяющие зрителям увидеть театральный процесс изнутри. Именно таким проектом стал мастер-класс «Утро в театре», состоявшийся в Душанбе. Участниками встречи стали молодые актеры, школьники, студенты, представители творческих профессий, а также все, кто интересуется театральным искусством. В ходе мастер-класса участники познакомились с особенностями актерского мастерства, приняли участие в практических упражнениях, направленных на развитие внимания сценической речью, воображение и взаимодействие на сцене. Подобные занятия помогают человеку раскрыть творческий потенциал, научиться работать в коллективе, уверенно выражать свои мысли и эмоции.

0: Следует отметить, что российский трудный театр известен своими необычными постановками и стремлением к открытому диалогу со зрителем. О творческой концепции проекта, о работе с актерами, впечатлениях от встречи с таджикской публикой нашей радиостанции рассказала куратор и режиссер проекта «Трудный театр» Светлана Юрьевна Помухова.
1: Мы здесь для того, чтобы участвовать в большой акции «Утро в театре». Потому что, ну, ночь в музее, ночь в театре, это известно уже. А вот с Таджикистана, с кукольного театра «Ухтар», начнется именно акция «Утро в театре». Она как раз для детей, подростков, для тех, кто, может быть, только начинает знакомиться с театром и не обязательно должен знакомиться с детского репертуара, потому что подростки, которые, например, первый раз приходят в театр, хотят, ну, про отношения, про себя самих, про проблемы, которые касаются той жизни, в которой они оказываются. И очень важно, что они встречают взрослую драматургию, хорошую, сильную драматургию Антона Павловича Чехова. У нас ведь подростково-молодежный трудный театр, куда входят ребята, которые и не собираются быть актерами, но они хотят донести до зрителя что-то, что они увидели в русской классике. Именно они, потому что в зале сидят такие же ребята их возраста. И очень важно, что они что-то увидели в Чехове, и теперь это донесут до подростков, до ребят в Таджикистане. И в целом «Утро в театре» как большой такой проект для знакомства и с театром, и с русской драматургией, и в целом с большой-большой культурой предназначен для подростков. В первую очередь. Потому что, ну, во всем мире подростковая аудитория, уходя в сети, не очень интересуется, так сказать, старыми, добрыми, например, видами искусства. Это не обязательно так. Как раз вот Московский трудный театр, приезжая в любую страну, показывает, что эта тема может быть актуальной, она может быть интересна подросткам, она может стать даже определенным трендом. И акция «Утро в театре» – это подключение нового поколения не просто к ценности театра и к ценности высокого театрального искусства, но и к тому, что может быть живо, актуально отзываться у подросткового поколения. Причем это может быть русская классика. Она безгранична, она интересна, и она, я думаю, на все случаи жизни.
0: Спасибо большое. А почему именно для показа в Душанбе был выбран именно этот спектакль «Медведь» по пьесе Антона Чехова?
1: Дело в том, что Антон Павлович Чехов как драматург совершенно уникален. Он, как известно, одновременно и лиричен, и, скажем так, комичен. Он подмечает в людях то, что, например, может быть предметом печали или драмы, и одновременно он сожалеет им, и одновременно он видит и комическую, веселую, радостную историю. То есть одновременно умение видеть и печаль, и радость в человеке, одновременно видеть и то, как ему тяжело, и как он из этого может выйти, это может действительно драматургия Чехова.
0: Планируете ли в дальнейшем сотрудничество с таджикскими театрами и проведениями подобных мероприятий?
1: Ну, мы знаем, что в молодежном театре, например, тоже ставили «Медведя», и это по-моему актуально сейчас. Было бы очень здорово посмотреть варианты театральных решений, даже не столько пьесы, сколько подходы самих театров. Социальный театр – это новый вид театра. Это считается любительский театр, но при этом он для той категории зрителя, которая иногда впадут, собственно, профессионально-то и не ходит. И вот сравнить подходы новых форматов театров, это было бы просто потрясающе. Вот. И то, что мы можем это сделать в Таджикистане,

0: для творческого взаимодействия. Для артистов подобные встречи особенно важны, поскольку позволяют установить непосредственный контакт со зрителями, почувствовать атмосферу новой аудитории. О своих впечатлениях от пребывания в Душанбе, общения с участниками мастер-класса и работе спектакля «Медведи» рассказала актриса российского трудного театра Валерия Люсенько.
1: Я Люсенька Валерия, я играю роль Поповой в спектакле «Медведь». Мы приехали с целью выступить при публике Таджикистана, вовлечь в наш спектакль детей, которые из Таджикистана.
2: Почему вы выбрали именно эту роль для себя?
1: Эта роль мне подходит, потому что я могу назвать себя очень эмоциональной, очень яркой. Я могу вспылить, а это именно то, что нужно для этой роли. У нас в этом спектакле очень много разговоров на повышенных тонах, очень много взлетов, падений, так из того, что я уже видела. Очень добрые люди везде, где мы были. Я думаю, нас тепло примут, мы также тепло примем их всех.
0: Отметим, что организатором открытого мастер-класса «Утро в театре» показа спектакля выступил Русский дом в Душанбе. Нынешнее мероприятие проходит в рамках празднования 15-летия Русского дома в Душанбе, который будет отмечаться в сентябре текущего года. За годы своей деятельности Русский дом стал важной площадкой для реализации образовательных, культурных и просветительских проектов, направленных на укрепление гуманитарных связей между Таджикистаном и Россией. Здесь регулярно проходят выставки, концерты, литературные вечера, творческие встречи, образовательные программы и различные культурные акции. В преддверии юбилейной даты Русский дом продолжает радовать жителей и гостей столицы новыми инициативами, одной из которых и стал визит Российского трудного театра. По словам организаторов, проведение подобных мероприятий направлено на развитие культурного диалога, расширение гуманитарного сотрудничества и знакомства жителей Таджикистана с современными театральными практиками. О том, как появилась идея проведения мастер-класса «Утро в театре», как проходила подготовка к визиту Российского трудного театра в Душанбе и какое значение подобные проекты имеют для укрепления культурных связей между двумя странами, нам рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Республике Таджикистан Андрей Патрушев.
3: В свое время, еще в том году, познакомился с школой-интернатом. Школа-интернат города Душанбе для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Познакомились с этими ребятами, провели для них акцию «Елка желаний». Стали как-то еще ближе, приглашали их на некоторые уже кинопоказы, мультпоказы. То есть уже зародилась такая у нас совместная с ними работа, какое-то небольшое, может быть, патронство, опекунство. И потом уже я, будучи в Москве, узнал о таком мероприятии, о таком проекте социальном, как трудный театр. То есть театр, который специализируется именно на работе с детьми, на вовлечении их в театральную жизнь, такую, может быть, самодеятельность в какой-то степени, именно детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. То есть все ребята, участники социального проекта «Трудный театр» – это все ребята, которые так или иначе в какой-то свое период жизни были в трудной ситуации. И социальный проект именно настроен на то, чтобы дать таким ребятам возможности для саморазвития, возможности раскрыть свой талант, возможность изменить свою, в общем-то, жизнь, свою судьбу. А очень заинтересовал этот проект. Мы с коллегами сразу же вспомнили, да, вот, про возможность объединить два этих наших, скажем так, опыта, да, работая с школой, интернатом и этот проект. И я попросил уже своего руководства, да, такую возможность в 2026 году социальный вот этот театр, социальный проект молодежный приехал именно в Душанбе, именно в Таджикистан. В итоге реализовалось, приехали коллектив, он будет выступать не только в Душанбе, будет выступление еще и в Худжанде, а именно в городе Бустон, в Чкаловске, в театре имени Пушкина. Завтра они как раз туда выезжают и продолжат свои гастроли в Таджикистане. А так родилась эта идея реализовать проект именно здесь.
0: Как отметил Андрей Патрушев, проект «Утро в театре» направлен на популяризацию театрального искусства, развитие творческого общения и знакомства молодежи с современными театральными практиками. Организация подобных мероприятий способствует укреплению культурных связей, созданию новых творческих площадок для молодежи, расширению сотрудничества в гуманитарной сфере. Именно такие инициативы позволяют зрителям ближе

0: познакомиться с театральным искусством и становиться важной частью культурной жизни столицы. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
1: Душанбе попросили социальный проект «Турготеатр» выступить два раза. А более традиционно для них выступление – это на площадке именно театра. Uh-huh. То есть у нас это был, получается, театр «Кукол Лухтак». Более традиционно, потому что для них еще важна социальная такая задача, которую они ставят перед собой – это привлечение внимания к театру вообще широкой аудитории. Для этого они проводят акцию «Утро в театре». Uh-huh. То есть та часть дня, когда театр еще, может быть, не сильно занят своими гастрольными, своими внутренними выступлениями, и они, театры, готовы пустить к себе, скажем так, проект. И «Утро в театре» — это как аналогия была продолжением мысли, знаете, то есть «Ночь в музее», «Ночь в театре». Но коллектив решил сделать акцию именно «Утро в театре», чтобы можно было утром прийти в театр, познакомиться с ним изнутри, посмотреть за кулисы, ознакомиться с актерами, может быть, какие-то мастер-классы пройти. В случае с театром могу посмотреть на кухню, как они работают, как они создаются. Это было уже вот первая часть, это их традиционная, скажем так, площадка, театр. Но мы также попросили выступить еще и в нашем русском доме в Душанбе. У нас есть небольшой камерный зал. К проекту подошел наш зал для небольшого как раз камерного выступления. И для нас это еще важно было потому, что в русском доме Душанбе мы развиваем, и сейчас у нас вообще театральное искусство мы развиваем, стараемся, и у нас сейчас работает своя театральная студия. Она открытая, для набора постоянно приходят люди всех возрастов. У нас занимаются дети со своими родителями. Уже было несколько таких постановок, представлений. Поэтому для нас важно было пригласить еще и к себе театр выступить, потому что это проект для театра, они дают возможность еще и вовлечения в свои постановки, представителю местной аудитории, куда они приезжают. То есть они их вовлекают, делают короткую репетицию и уже в своем представлении, в своем спектакле задействуют. То есть буквально одна репетиция, а следующий день уже выступление. Поэтому для нас важно было, конечно, еще и чтобы выступили у нас, задействовали нашу театральную студию у себя по возможности. Дали мастер-класс, показали что-то новое. Таким образом мы еще развиваем нашу студию внутреннюю. Ну и дальше уже тот аджайл, тот бестол.
0: Важной частью культурной программы стал показ спектакля «Медведь» по одноименной пьесе Антона Чехова. Антон Чехов – один из величайших русских писателей и драматургов, произведение которого продолжает ставиться на сценах театров по всему миру. Пьеса «Медведь», написанная в 1888 году, относится к числу наиболее известных одноактных произведений писателя. Несмотря на юмористическую форму, произведение затрагивает серьезные темы человеческих взаимоотношений, одиночества, любви и способности человека меняться.

следует отметить, что культурное сотрудничество между Таджикистаном и Российской Федерацией имеет давние традиции и продолжает активно развиваться. Проведение совместных театральных проектов, фестивалей, выставок и образовательных программ способствует укреплению гуманитарного сотрудничества и расширению культурного обмена. Особенно важно, что участниками подобных мероприятий становятся молодые, которые получают возможность познакомиться с различными театральными школами, обменяться опытом и найти новые источники вдохновения. Напомним, что 25 июня в Русском доме в Душанбе стался также еще один показ спектакля «Медведь», в ходе которого все желающие смогли познакомиться с творчеством российского трудного театра. Уважаемые радиослушатели, на этом наша очередная программа «Тема дня» подошла к концу. До новых встреч в эфире.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока «Радио Оазис Таджик».
2: Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с принятием резолюции ООН о десятилетии мира. Обсуждено развитие межпарламентских отношений Таджикистана и Беларуси. 5 человек, которые по предварительным данным вступили в контакт с первым носителем вируса Эбола во Франции, отправлены на карантин. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил с поздравительным посланием по случаю принятия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции Международной десятилетия укрепления мира для будущих поколений 2027-36 года, а также в преддверии Дня национального единства. Об этом сообщила пресс-служба президента республики. Глава государства назвал принятие новой инициативы Таджикистана историческим событием как для страны, так и для всего мирового сообщества. Он поздравил граждан республики с утверждением документа, выразил благодарность государствам, международным организациям и партнерам, поддержавшим предложение Душанбе. По словам президента, резолюция подчеркивает необходимость укрепления культуры мира, предотвращения конфликтов, развития толерантности, взаимопонимания, диалога цивилизации. Документ также призывает государство укреплять мир на всех уровнях – в семье, обществе, государстве, регионе и международных отношениях. Завершая обращение, Эмомали Рахмон выразил уверенность, что народ Таджикистана впредь будет беречь мир, стабильность и национальное единство, рассматривая их как главные условия дальнейшего развития государства и благополучия общества. Председатель комитета Маджлиса Мадагон Маджлисёли Республики Таджикистан по международным делам, общественным объединениям и информациям Махмадшо Гулзода провел встречу с временным поверенным в делах Республики Беларусь в Республике Таджикистан Николаем Колодкиным. Об этом сообщили в Маджлисе на Мадагон. В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние, перспективы развития межпарламентских отношений с особым вниманием к расширению сотрудничества в рамках международных парламентских организаций. Также было уделено особое внимание повестке дня 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая состоится с 4 по 8 июля текущего года в городе Гааге, Королевство Нидерландов. В Алматы проходит годовое собрание бизнес-форума Евразийского банка развития, приуроченное к 20-летию создания финансовой организации. В мероприятиях принимают участие представители 15 стран, включая членов правительств государств Центральной Азии, руководители международных организаций, банков развития крупного бизнеса. Заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Фарход Восидьон в своем выступлении отметил, что за прошедшие годы банк зарекомендовал себя как важный институт развития, способствующий укреплению экономического сотрудничества, реализации крупных инфраструктурных проектов и повышению устойчивости экономик государств-участников. Выступая на пленарной сессии Евразия 2030+, инвестиции, рост и новые возможности, Фарход Восидьон сказал, что название сессии напрямую связано с приоритетами Республики Таджикистан по обеспечению устойчивого экономического роста, ускоренной индустриализации, развитию инфраструктуры и расширению регионального сотрудничества в контексте достижения стратегических целей развития страны до 2030 года. Встреча первого заместителя министра финансов Республики Таджикистан Юсуфа Маджиди с руководителем представительства Европейского банка реконструкции и развития в Таджикистане Холгером Бифелем и заместителем директора департамента энергетики этого банка Вероникой Кравченко состоялась в Душанбе. Как сообщает пресс-центр министерства, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние, перспективы двухстороннего сотрудничества, а также процесс реализации совместных инвестиционных проектов. Особое внимание было уделено модернизации энергетического сектора страны, развитию зеленой энергетики и внедрению энергосберегающих технологий. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Во Франции зафиксирована самая жаркая ночь с 1948 года, когда начали вести метеорологические наблюдения. Рекорд самой жаркой ночи установлены 21,6 градусами в ночь с 22 на 23 июня был вновь побит. Во Франции, которая является одной из стран наиболее пострадавших от продолжающейся в Европе волны жары, рекордные температуры негативно сказываются на всех сферах жизни, от образования и здравоохранения до транспорта и инфраструктурных услуг. Пять человек, которые по предварительным данным вступали в контакт с первым носителем вируса Эбола во Франции, были отправлены на карантин. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Стефани Рист. Она заявила в эфире телеграмма телеканала «Франс». Глава ведомства напомнила, что накануне вирус был обнаружен у врача, вернувшегося из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго. Рист отметила, что болезнь у опытного специалиста находится на ранней стадии. По ее словам, на момент посадки в самолет у доктора не было никаких симптомов, а значит, он не был заразен для окружающих. Однако во время полета у врача появилась головная боль, о чем он незамедлительно сообщил ответственным лицам. В Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой более 7 баллов. Изначально геологическая служба сообщила о землетрясении магнитудой 7 баллов, однако позднее обновила информацию. Согласно обновленным данным, первое землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло в 23 километрах к юго-востоку от города Юмари в штате Яракуй. Второе магнитудой 7,2 балла в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе в этом же штате. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 10 километров, второго на глубине 21 километра. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105,5 FM.
3: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Правовая трибуна» – пространство, где сложные юридические вопросы становятся понятными каждому. Сегодня мы поговорим о теме, которая касается основ справедливого общества – равенстве и недискриминации в отношениях уязвимых групп населения. Несмотря на наличие правовых гарантий, вопросы защиты прав отделенных категорий граждан остаются актуальными и требуют внимательного анализа как с точки зрения закона, так и с позиции практики его применения. Сегодня в студии наш эксперт Лариса Александрова, специалист в области прав человека. Добрый день, госпожа. Для начала хотелось бы понять общую картину. Как в целом можно оценить ситуацию с соблюдением принципов равенства и недискриминации в стране?
1: Добрый день, Гилой. Можно просто Лариса. Чтобы ответить на этот вопрос, наверное, нужно понимать вообще, что такое дискриминация и равенство, да? Это общепризнанные принципы соблюдения и уважения прав человека, которые у нас установлены в Конституции, прежде всего в статье 17 Конституции, которая гласит, что все равны перед законом и судом, независимо от расы, пола, национальности, языка, вероисповедания, социального и имущественного положения, а также мужчина и женщина равноправны. То есть вот основа, конституционная основа принципа равенства заложена именно в этой статье. Но как понять, как соблюдается, да, данная конституционная норма, очень сложно ответить однозначно. Для этого нужно проводить различные исследования, вести статистику. В отсутствии единых статистических данных сложно сказать, каково состояние принципа равенства в стране. Поэтому вот если с научной точки зрения говорить, я как исследователь не могу вам точно ответить на этот вопрос, потому что исследований на эту тему пока не проводилось.
0: Если говорить о социальной практике, какие категории населения сегодня наиболее часто сталкиваются с ограничениями или рисками дискриминации?
1: Ну, смотрите, у нас совсем недавно, в 2022 году, был принят новый закон о равенстве и ликвидации дискриминации, форм дискриминации. И мы одна из первых стран Центральной Азии, да, я бы сказала, и на постсоветском пространстве, да, одна из лидирующих стран, которые приняли такой закон. Мы называем его еще антидискриминационный закон. Но, несмотря на это, то есть принятие самого закона недостаточно, чтобы говорить, что мы боремся с дискриминацией и что у нас нет ее, или она снижена, да, или какие-то меры более активно направлены на решение вопроса дискриминации. Вообще дискриминация – проблема комплексная, и нужно подходить к этому вопросу с точки зрения не только правового аспекта, но и с точки зрения социального, как вы сказали, а также, может быть, и где-то даже и, я бы сказала, политического, может быть, тоже она затрагивает вопросы. Но в любом случае, если говорить об уязвимых группах, тоже нужно смотреть в различных аспектах. Мы говорим, это множественная дискриминация. Например, инвалидность, да, признак. Женщины с инвалидностью, они наиболее уязвимы, чем просто женщины, да, не без инвалидности. Или же женщины, живущие с ВИЧ. Да, в силу заболевания, в силу стигмирующего заболевания, в силу того, что многие не знают, что такое ВИЧ, и начинают думать, что это плохое, что это заболевание люди получают за свои грехи, например, да, есть такое представление. То есть очень много различных групп, которые в силу того или иного фактора подвергаются дискриминации. Опять же, я уже назвала инвалидность, ВИЧ. Если ты бедный, у тебя нет денег, ты не можешь получить образование, ты не можешь хорошо лечиться, например. То есть это тоже вот все разные факторы, они накладывают свой определенный характер на уязвимость и дискриминацию. То есть дискриминация – это достаточно непростой вопрос. и ее очень сложно напрямую выявить. Не всегда она носит прямой характер. Чаще дискриминация у нас в стране больше носит косвенный характер. А вот как определить косвенный характер дискриминации, нужно тоже уметь распознавать, уметь знать признаки дискриминации. Этому надо обучаться. Не все, к сожалению, это знают.
0: Вот проблему, которую вы подняли, то есть дискриминация, с чем оно связано? С экономическими факторами, уровнем правовой грамотности или же социальными стереотипами?
1: Ну, я бы сказала, что это связано, носит комплексный характер. Но все-таки первоисточник дискриминации – это, конечно, социальный фактор. Когда мы не признаем человека себе равным, когда мы дискриминируем человека, потому что он не такой, как мы, или он чужой в этой среде. Например, мужчины не считают нужным считаться с женщинами, потому что считают, что у женщины, например, меньше знаний, потому что они хуже соображают, например. Это в силу чего? В силу того, что есть непринятие равного положения мужчин и женщин в обществе, не в законодательстве, в законе мы равноправны. Но на практике они считают, ну раз женщина, значит, ну, у нее возможности меньше, она не так училась, ей не давали возможно учиться, и она не знает. Или, ну что ты там знаешь, женщина, твое место на кухне, да? Вот такое вот отношение к женщинам уже говорит о стигмирующем отношении и о том, что мужчина как бы превосхожу тебя, я выше тебя, да? Опять же, это из-за социального различия, из-за того, что раньше так было, это продолжается исторически, да? И, к сожалению, до конца мы с этим не работаем. Я, говоря «мы», говорю и общество, и государство, потому что это предрассудки, это, правильно вы сказали, стереотипы. Стереотипы тоже бывают разные, но в плане гендерной дискриминации это гендерные стереотипы. На таджикском говорят «кулакой гендери». Что касается, вот каждый признак дискриминации имеет, опять же, свои первоисточники. Например, инвалидность. Опять же, нужно исходить не из реалий сегодняшнего времени, а как это, ну, скажем, испокон веков, да, давно, люди с какими-то физическими недостатками, интеллектуальными недостатками, они всегда считались как, с одной стороны, божьи люди их называли, да, но с другой стороны, их называли еще бракоженные, да, а что они неполноценные, либо от них пытались избавляться, даже в средние века их убивали. Потому что они, например, оскверняли чьи-то семьи. Если в семье родился инвалид, значит, считал, что семья неполноценная какая-то, что она Богом наказанная. То есть такие тоже были предрассудки. И эти предрассудки, к сожалению, еще до сих пор сохранились. И вот эти предрассудки переходят в нашу современную реалию. И вот это все первоисточники дискриминации. То есть нужно искать первопричину. И первопричина – это всегда какие-то предрассудки, стереотипы, взгляды, которые приходят из прошлого.
0: А какие основные нормы законодательства Республики Таджикистан направлены на защиту принципов равенства и недискриминации?
1: Ну, я уже сказала, это Конституция, прежде всего, статья 17, да? И в 2022 году был принят закон о равенстве и ликвидации всех форм дискриминации, который определяет понятие, что такое дискриминация, виды дискриминации. У нас есть прямая понятие дискриминации, косвенная дискриминация. У нас есть такое понятие, что дискриминация по нескольким признакам, мы ее называем еще множественная дискриминация, системная дискриминация. Даже в этом законе есть понятие сексуальное домогательство, притеснение. То есть данный закон достаточно учитывает широкие понятия, понятийный аппарат по вопросам дискриминации, но защиту от дискриминации, но, к сожалению, недостаточно эффективные меры предусмотрены в этом законе, то есть механизмы, как выявлять дискриминацию, во-первых, как решать вопросы, связанные с защитой от дискриминации, да, у нас предусмотрено в статье 4 данного закона, что люди, которые считают, что они подверглись дискриминации, могут обращаться к уполномоченному по правам человека. Это орган, который ответственен за, во-первых, отчетность перед государством, перед правительством о том, что делается в вопросах дискриминации, какие меры предпринимаются. И уполномоченный по правам человека также должен требовать информацию с каждого государственного органа, какие жалобы поступали по вопросам дискриминации, какие меры приняты. То есть собирать статистическую отчетность, а потом выявлять, какие есть проблемы. Пока в 2000... Я читала только один отчет уполномоченного по правам человека. Это было год назад. Но я бы сказала, отчет пока недостаточно комплексный. То есть уполномоченный по правам человека собирал информацию только с местных органов государственной власти и джамуатов. А этого недостаточно. А где прокуратура, где МВД, где суды? Куда должны чаще всего обращаться за нарушением прав человека. Например, у нас есть статья в Уголовном кодексе, называется «Нарушение равенства», статья 143. И когда наше государство отчитывалось по соблюдению Международного пакта о гражданских и политических правах, Комитет по правам человека попросил представить информацию у правоохранительных органов и органов прокуратуры. Скажите, сколько у вас обращений вот по этой статье? Сколько было возбуждено уголовных дел по статье 143 «Нарушение равенства»? И, к сожалению, прокуратура сказала, что не было ни одного дела. То есть здесь недостаточно одного законодательного регулирования. Здесь надо обучение специалистов, создание механизмов, алгоритмов действий. И сами люди тоже должны понимать, дискриминация – это нарушение права или нет. То есть здесь очень такой большой комплексный подход, который пока еще нам работать и работать над ним. Мы, скажем, приняли только первый шаг. Мы приняли закон. Но одного закона недостаточно.
0: Какие шаги, на ваш взгляд, необходимо предпринять для усиления системы защиты прав уязвимых групп и профилактики дискриминации?
1: Большая работа должна проходить во всех аспектах. Во-первых, обучение. Обучение специалистов всех уровней. Особенно тех, кто принимает заявления по поводу нарушения прав на равенство. Это милиция, это судебные органы, это органы прокуратуры. Да? Также местные органы власти тоже должны быть обучены этому, потому что на уровне на уровне обращения, например, если русскоязычная женщина написала заявление на русском языке, они сказали: нет, идите напишите на таджикском. Но многие считают, что она должна знать государственный язык. Но не знает она государственный язык. Что делать ей? Не обращаться никуда. То есть вот тоже нужно понимание этого подхода, и, соответственно, на местном уровне государства должны знать эти стандарты, эти нормы. У нас, к сожалению, не все их хорошо знают. И обучение – это прежде всего, да, всех специалистов, всех уровней, во всех структурах. Далее – обучение населения, то есть просвещение, мы говорим, да? Во-первых, какие-то создавать фильмы, мультики, я не знаю, передачи, которые бы были интересны с одной стороны населению, но с другой стороны меняли подход, что вот так нельзя относиться к лицам с инвалидностью. А то мы увидим только плохие ролики в социальных сетях, как человека с инвалидностью унижают и оскорбляют прилюдно молодые люди. Я думаю, что вы тоже видели этот ролик, который охватил весь Facebook, когда издевались над мужчиной с инвалидностью, да, в такси. Это о чем говорит? О том, что детей не воспитывают с точки зрения, что это не просто айб, это недопустимо, потому что он такой же человек, как и ты. Вот не воспитывают, к сожалению, ни школа, ни дома, ни телевидение. Вот это большой пробел у нас в государстве. Другой вопрос с точки зрения защиты. Должны быть четкие алгоритмы для таких случаев. Мы еще говорим, это стандарты операционных процедур. Для тех же самых милиционеров, для тех же самых судей, возможно, для медицинских работников. То есть в каждой сфере они должны понимать, что у нас нельзя отличать своих от чужих. Услуга должна предоставляться всем. То есть, опять же, отсутствие образования, отсутствие знания, отношения очень влияет на вопросы, связанные с дискриминацией. И у каждого вида дискриминации, я бы сказала, признака дискриминации есть своя специфика. Там, конечно, нужно разбираться, но самое главное понимание, что мы все люди, и у нас у каждого есть свои права.
0: Совсем недавно парламент Таджикистана одобрил новый закон о правовых и социальной защите лиц с инвалидностью. Что вы об этом думаете?
1: Я думаю, что это очень хорошо. Таджикистан, во-первых, к этому идет, к ратификации конвенции о правах лиц с инвалидностью поэтапно. Наш уважаемый президент подписал в 2018 году конвенцию о правах лиц с инвалидностью, но подписание конвенции еще не означает ее признание. Признание конвенции страной, оно происходит тогда, когда ее ратифицирует парламент. Пока парламент не ратифицировал, у нас уже в 2025 году истек срок реализации национального плана действий по подготовке страны к ратификации конвенции о правах лиц с инвалидностью. И вот мы уже приняли закон о правах лиц с инвалидностью и социальной защите. Да? Но чем отличие этого закона от прошлого закона? Прошлый закон, который отменен был новым законом, он назывался «Закон о социальной защите инвалидов». Он носил более благотворительный медицинский характер. То есть к лицам с инвалидностью еще с советских времен относились как к лицам, которые не могут принимать решения самостоятельно, и что им всегда нужно помогать. Что они либо на иждивении государства, либо на иждивении семьи. И они не могут принимать самостоятельные решения. Это называется медицинский благотворительный подход. А новый закон и конвенция, в частности, о правах инвалидов, говорит, что лица с инвалидностью – такие же члены общества с теми же самыми правами. И что нужно не фокусироваться на их ограничениях инвалидности, а нужно создавать максимально доступные условия, чтобы они самостоятельно, без поддержки, могли реализовывать свои права.
0: Благодарю вас за развернутые ответы и за участие в интервью. Сегодня мы обсудили важную и многослойную тему от правовых основ равенства до практических вызовов, с которыми сталкиваются уязвимые группы. Очевидно, что наличие законов – это только первый шаг, не менее важно их реальное применение и формирование культуры уважения прав человека. Благодарим нашу гостью Ларису Александрову за участие и содержательные ответы. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Огола Январи. Вы слушали программу «Правовая трибуна» на радио ОВЗ Тоджик на волне 105.5 FM.

0: Дорогие друзья, в сегодняшней нашей очередной рубрике «История моего Таджикистана» мы вам расскажем о Худжанской крепости. История Худжанды очень древняя и богатая событиями. На протяжении этой всей истории крепость Худжанды остается сердцем города. В ходе 2500-летней истории города она то расширялась, то разрушалась, то вновь отстраивалась, но всегда была символом стойкости народа. По данным археологических раскопок и исследований, крепость, возведенная на 6-5 веке до нашей эры, но по мере роста экономики, торговли, политического значения и числа жителей, город увеличивался. Худжанская крепость сначала была окружена насыпным валом, позднее на его месте появилась многометровая стена из сырцового кирпича, остатки которой можно увидеть и по сей день. Составные части античного Худжанды имели отдельные крепостные стены, окруженные широким и глубоким рвом, наполненным водой. Руины и следы первичных оборонительных сооружений обнаружены в центральной части, там, где сейчас находится старый город. Средневековая Худжанская крепость была известна среди сооружений в Средней Азии как хорошо защищенная и неприступная. Однако последним этапом существования Худжанской крепости стал 1220 год, когда бесчисленные войска Чингисхана осаждали неприступные стены на протяжении долгого времени и в конце концов разрушила город полностью. Защитники крепости под представительством несгибаемого военачальника Тимур Малика сражались героически, проявив во время баталии невероятные чудеса мужества и смекалки, благодаря чему это событие вошло в историю Таджикистана как одно из самых величайших сражений всех эпох. Вот что говорит об истории Худжанской крепости заместитель директора исторического музея Сагдийской области Нодира Олимова.
1: Худжанская крепость – составная часть фортификационной системы города, основанной в 6-5 веке до нашей эры. Согласно данным, полученным Северо-Таджикской археологической комплексной экспедиции, Худжанская крепость сначала была окружена насыщенным видом, позднее стеной значительной толщины и сырца. Средневековый Худжан состоял из трех основных частей – цитадель, Шахристан и Рабат. А сейчас, где Худжанская крепость, строилась культурный комплекс «Крепость Худжан», который в 2017 году был... Раньше здесь был военная часть. После 2017 года уже начались работы. Работы и строительные работы. И, конечно же, здесь были проведены археологические раскопки под руководством Набижона Рахимова, профессора Худжанского государственного университета имени академика Бабаджана Гафурова. 2012 года начались археологические работы. В 2019, 2021 и 2022 вот продолжаться раскопки.
0: Напомним, что в Сагдийской области после реставрации был открыт историко-культурный комплекс «Худжанская крепость». Открытие прошло при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который находился в регионе с рабочим визитом. Общая площадь построенных и отреставрированных сооружений Худжанского замка составляет более 6 гектаров. Работы продолжались в течение 6 лет. После 6 строительных работ Худжанская крепость готова принимать гостей туристов. Этот культурно-исторический комплекс по праву можно считать самой главной изюминкой древнего Худжанда. Комплекс строили практически с нуля. После завоевания Худжанда русскими войсками рядом с крепостью располагалась армия Российской империи. Были построены жилые бараки и конюшни. Позже здесь обосновывалась советская воинская часть. После распада СССР тут находилась таджикская воинская часть, которая в 2012 году была выведена из данной местности. Во время строительства оставшиеся постройки из-за ветхости были снесены. Оставили лишь единственное значение, которое сейчас в обновленном виде используется в качестве административного. В процессе восстановления и реставрации Худжанской крепости приняли участие более 20 строительных компаний. Большое количество количество талантливых таджикских ремесленников, качество работ, связанных с возрождением и реставрацией этого исторического объекта, находилось под постоянным контролем. Благодаря строительству Худжанской крепости были возрождены худжанские виды ремесел, такие как орнаментальная роспись, кундаль, особые технологии изготовления керамики, майолика, которые были подзабыты и утеряны со временем. Для восстановления утраченных знаний сагдийские мастера прибегли к помощи самаркандских коллег. Всего для комплекса Худжанская крепость было изготовлено порядка 4000 квадратных метров майоликовой плитки. Комплекс расположен на месте древнего городища Александрия Эската. Именно здесь, во время северной экспедиции под руководством известного ученого и археолога Нумона Нигматова, были обнаружены культурно-исторические слои всех периодов жизни города на протяжении почти 3000 лет. В результате археологических раскопок, проводившихся в течение всего времени строительства комплекса, были обнаружены исторические находки, среди которых огромные глиняные сосуды для хранения продуктов питания, относившиеся к периоду 3-7 века до нашей эры. Заместитель директора исторического музея Сагдийской области Нудира Улимова говорит:
1: 11 апреля 2024 года открылся комплекс, и вот туристы могут ознакомиться и с мест, и исторических мест, конечно же, и с новых мест. Здесь были найдены разные вещи, в основном это были глиняные вещи, конечно, отрезки от старых домов, где была резьба по гачу, и много разных экспонатов было найдено, и монеты были найдены с этих мест.
2: И все они хранятся тут?
1: Хранятся в фонде исторического музея. И, конечно, в новом зале есть там зал археологии. Там выставлены все экспонаты, которые найдены из крепости. Там выставлены все эти экспонаты. И вот жители, конечно же, нашего города, нашего Таджикистана могут прийти и, конечно же, могут ознакомиться.
0: Как отмечает Нудира Олеймова, автором проекта «Худжанская крепость» является таджикский архитектор Мансур Эшонов. Работая над ним, он вдохновился историей Ахмада Лахури, персидского архитектора из Бадахшана, спроектировавшего одно из 7 чудес света – мавзолей мечеть Тадж.

0: Конечно же, университетов нашего Хужанского государственного университета и Таджикского государственного университета. И, конечно же, под руководством нашего директора Мансурхона Буйматова. Под его руководством и работники музея составили концепцию и тематический план залов. Начали работу с 23 апреля с 9 утра до 10 часов вечера. И там в комплексе есть дома ремесленников, там 8 разных, и там залы. Зал археологии, зал независимости Таджикистана, зал искусства. Вот посетители могут ознакомиться с этими залами.
1: Частью Худжанской крепости в соответствии с современными требованиями организовано 8 просторных ремесленных лавок, в которых выставлены изделия ремесленников, такие как различные виды кондитерских изделий, живопись, керамика, кундаль, картины, ножи, ковры ручной работы, национальная мужская и женская одежда, драс и атлас, ювелирные изделия, сувениры и национальные музыкальные инструменты. Было подчеркнуто, что в Сагдийской области с древних времен ремесла и изделия ручной работы. Работы ремесленников имели большую ценность, а подлинные наследники этой культуры и цивилизации, обладающие особой любовью во все времена, прилагали больше усилий для развития возрождения народных ремесел. Несмотря на большие усилия, в аналах истории забыта большая часть народных ремесел и практически ушла в небытие. Однако в период независимости по инициативе лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, были возрождены народные ремесла и созданы благоприятные условия для деятельности ремесленников, одним из ярких примеров чего является создание организации лавок ремесленников в исторической крепости Худжанда. Величественное здание выставочных залов истории и культуры таджикского народа, занимающее площадь более 3365 квадратных метров, состоит из одного главного купола, двух средних и четырех малых куполов. В оформлении здания, которое имеет 5 выставочных залов, широко используется таджикское национальное архитектурное искусство, такое как резьба, живопись, кундаль, художественная обработка дерева, камня, лепка по гипсу, резьба по дереву и другие. В зале научно-литературный ареал Худжанда, украшенном национальным архитектурным искусством, собраны сведения о жизни и деятельности ученых города Худжанда, известных таджикских поэтов и художников в честь Худжанда и его крепости, высказывания ученых интеллигенции прошлого и настоящего, речь лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, об истории крепости и другие необходимые материалы. В этом же зале выставлены статуи 4 известных личностей Худжанды: Зиудини Порси, Шайдуи Худжанди, Садруддини Худжанди и Султона Умарова, а также экспонаты, связанные с литературой и наукой, такие как рукописи, пеналы, скрижали, кувшины и другие сосуды с надписями. Зал изобразительное искусство и практические ремесла, включая в себя карту ремесленных слобод города Худжанда, фотоумелых ремесленников области, а также часть образцов народных ремесел, таких как живопись, вышивка, медное дело, изготовление кундали и музыкальных инструментов. Зал независимости Таджикистана начинается с барельефа, изготовленного мастерами Давруном Рахмадзодом и Мунирой Турсуновой. Этот барельеф был начат с провозглашения Декларации независимости. В нем отражены период гражданской войны, процесс судьбоносной 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, избрание уважаемого Эмомали Рахмона главой государства, реализация стратегических целей, укрепление национального единства, внутренняя и внешняя политика страны и мировые инициативы лидера нации. В В подвальной части размещен выставочный зал археологических находок, зоны средней части сердарьи, монеты различных исторических периодов и другие экспонаты, а также место для проведения конференций, совещаний.

0: Совещание, заседание, служебно-технические кабинеты, художественные мастерские. И еще одной инициативой, которая была реализована в северо-восточной части крепости, является строительство старой махалы Худжанда. Дома и дворы в основном принадлежат рабочему классу, торговцам, ремесленникам и другим слоям культурного общества города, возрождение и строительство которых позволят представить миру древние традиции градожительства в Худжанде.
1: История Худжанда, конечно же, там ремесленники Худжандов, есть фотографии ремесленников Худжандов, и все там поставлены экспонаты, там работа ремесленников и работа искусства нашего народа. Там резьба по дереву, резьба по гаджу. Залы насыщены искусством. Там можно видеть, наши художники отразили наши национальные кундалкори и резьба по дереву.
2: Это говорит о том, что Худжанд – исторический город, он имеет богатую историю, да?
1: Богатую историю. И, конечно же, знаменит своим ремесленничеством и ремесленниками. Конечно же, там и художники работали, и те мастера, которые резьбой по дереву занимаются.
2: Спасибо большое. А вы можете сказать, какое количество иностранных туристов посетили данный комплекс после открытия?
1: Бывают туристы, много туристов, конечно же, но число мы еще не зафиксировали, если честно. Им интересно наше искусство. Они особенно уделяют внимание на наше искусство, на наше национальное искусство. У нас в комплексе не только крепость Хала и Худжанд, и в нашем комплексе есть исторический музей Сагдийской области, музей фортификации есть имени Нурмана Нигматова, и дом-музей Камола Худжанди есть, и в нашем, конечно же, парк имени Камола Худжанди, и, конечно же, наш исторический объект, комплекс Худжан называется, который недавно открылся, конечно же. Добро пожаловать!
0: Возведение старинных домов и дворов Худжанда было осуществлено в основном по рекомендации этнографов. Эти дома были полностью построены из натуральных материалов, включая глину и дерево, а ворота, колонны и крыша древних домов были полностью вырезаны, а работы по орнаменту выполнялись в основном квалифицированными художниками. В этом старом квартале эффективное и рациональное использование приусадебных участков также является образцовым и достойным похвалы. Этнографы считают, что эти дворы и дома отображают образ жизни, уклад, быт и, более того, традиции жителей города в исторические периоды. Реализация данного шага играет важную роль в формировании национального архитектурного искусства таджикского народа, признанного мировым сообществом. В этих 8 дворах, площадь каждого из которых составляет 600 земли, ремесленники занимаются каллиграфией, изготовлением кундаля, живописью, ковроткачеством, изготовлением адраса, сюзане, плотничеством, шитьем, резьбой по камню, кузнечным и гончарным делом. 8 домов, воссозданной Худжандской махалы, кварталы являются прототипом настоящих домов древнего Худжанда. Да и сам квартал построен в том же виде, каким была древняя махаля, с обилием перекрестков, чураха, журчащими арыками, искусственным водоемом и дающими тень плакучими ивами. Дорогие друзья, мы смогли поговорить с керамистом, ремесленником, который в течение 2 лет занимается керамическими изделиями и на данный момент работает в одной из 8 домов воссозданной Худжанского квартала. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
3: Я Назир Фуршет Абдуманонович. 2 года я уже занимаюсь керамическими изделиями. И майоликой, и там бахшем занимаемся. Все делается в цеху. Все ручная работа. Мы используем тут стекло, горный хрусталь, доломит и разные разноцветные металлы, камни, глину разную используем для изделий.
2: Вот в этом Худжанском крепости у вас есть отдельный домик, да?
3: Да.
2: Чем вы тут занимаетесь?
3: Здесь мы изделия делаем, майолику, кувшины, вазы, пиала, там, кружки, сувениры разные. Ну, там, тут были французы, немцы, русские, китайцы, японцы были. Вот из Катара были.
2: Кроме этого домика нам сказали, что здешние ремесленники еще работали над фасадом, по-моему.
3: Да, фасадом здания, главного фасада. Там чайханы работали, там майолику, бахш, все такое делали. Около 4 лет мы работали только для фасада музея. Около 15 человек.
0: Следует отметить, что об истории Худжанской крепости знают не только жители страны, но и весь мир. На территории крепости в ходе раскопок обнаружены несколько культурно-исторических слоев, в том числе остатки архаичной стены города Худжанда, остатки помещений для хранения зерновых культур и огромные глиняные сосуды, относящиеся к 7-4 векам до нашей эры. Открытие культурно-исторических слоев в нижней части дворца правителя свидетельствует о том, что Худжанская крепость имеет 3000-летнюю историю. Напомним, что историческая Худжанская крепость расположена в центре города, на левом берегу реки Сердарьи. Вместе с тем следует отметить, что Худжанская крепость включена Комитетом по развитию туризма страны в список туристических достопримечательностей Таджикистана. Уважаемые радиослушатели, это была наша очередная рубрика «История моего Таджикистана». Будьте с нами на волне 105.5 FM.
4: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины — опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.